этим утром разрешить себе смеяться над собой, и следующим утром то же самое, и все остальные утра тоже самоирония приветствуется. Это «Елка с траком проще» на радио номер один в России. Меня зовут Миша Зайцев. Для тебя поставлю в ближайшее время Тиесто и Бриану Грейс «Beautiful Places». Сразу после красотки Ларин «Warning Signs» в твоих динамиках. Не пропускай.

Baby Doll, Dominic Fike здесь, на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Обязательно для тебя поставлю Марка Дана и Джованни Ричи. Let Me Die прозвучит очень скоро, сразу после Zayn. Die For Me в твоих динамиках. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Только хиты впереди. Рассказываю, что будем слушать. Мод появится, споет намек на нас. Чуть ранее Флорайда сделает то же, что сделал в Москве не так давно. Исполняет Right Round в твоих динамиках. Еще сегодня никуда без Богдана Медведя и Broken Heart. Все это ждет тебя уже в следующем часе, не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Совместная работа компании талантливых ребят. Это Алан Уокер, Изабелла Милкман и Кэтрин О'Райан. Европе плюс Broken Strings. Да, впереди больше хитов, больше музыки. Ain't Nobody. Совсем скоро появится Феликс Ян, Жасмин Томпсон. Также Оффенбах. Успеем послушать Miles Away. Не пропускай.

0: Это Бруно Марс и его, как всегда, невероятно харизматичные произведения искусства. Just Mike на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Рики Ли. Послушаем I Follow Rivers. Сразу после Next Summer от Демиана Дэвида в твоих динамиках.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

0: Follow Rivers на Европе Плюс. Да, мы летим в это утро вместе. Там больше хитов, больше новостей, больше суперского настроения. Все для тебя. Let's go.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 5 утра.
1: Подъем.
0: Я просто-напросто говорю тебе доброе утро. Говорю тебе доброе утро. Это крутой подъем на Европе Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. 27 мая. На календаре уже, ну вот, какие-то считанные дни. И летний сезон 2026 будет открыт. И готовы ли мы к нему? Не знаю. Я могу говорить только за себя, и, кажется, даже за себя не понимаю, могу ли говорить, потому что хочется как будто бы какого-то некого морюшка, солнышка. В столице этого не особенно предвидится в ближайшие дни, но ничего страшного. BTS горячо зажжет нас изнутри треком Swim в самое ближайшее время. Calvin Harris тоже появится. How Deep Is Your Love? Post Malone впереди с треком Cold. Будем слушать классную музыку этим утром вместе. Также обязательно удачный созвон в этом часе, гороскоп в этом часе. Все это тебя ждет, не пропускай.
2: Крутой подъем.
1: Подъем.
2: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Люди забирают работу искусственного интеллекта. В корпоративном мире стремительно нарастают случаи отказа от ИИ. Главных причин две. Первая – очень высокая стоимость. И вторая – не всегда гарантированная эффективность. Если бесплатный искусственный интеллект реально улучшает работу сотрудников, то оплата подписок становится для корпораций непозволительной роскошью. Вот, пожалуйста, новости за последнюю неделю. Microsoft перестала оплачивать сотрудникам подписку на Cloud спустя 6 месяцев, потому что затраты улетели в космос. Вице-президент Невада сказал, что уже много месяцев искусственный интеллект обходится его компании дороже, чем человеческие ресурсы. Uber в декабре оплатил платную подписку ИИ на помощника 5000 инженерам, но сжег годовой бюджет на ИИ уже к апрелю. Starbucks отказался использовать ИИ в инвентаризации спустя 9 месяцев после начала программы, потому что искусственный интеллект путал виды молока, не различал продукты и неправильно классифицировал позиции. Вот, а что мы все боялись, что роботы захватят все на свете. Нет, пожалуйста, вот, еще пока нет. Ключевое слово здесь какое? Пока. Да, поэтому ладно, мы не расслабляемся. Нужно найти человечеству другое применение, потому что рано или поздно роботы научатся различать молоко. Swanky Tunes впереди, Fix Me сразу после Two Crazomp Now и The Warning в твоих динамиках.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Мишель, ну пора уже меня найти где-то. Я тут сигнализирую всячески. Всячески. Я, правда, не на Луне, конечно. Я на Земле пока что. Но, возможно, ради такой красоты, ради таких прекрасных мелодий. И до Луны-то можно долететь на малиновый Лунин. Европа плюс, моя Мишель. Впереди гороскоп сразу после Tokyo Hotel, California Nights и Head Above Water. Успеем послушать Two Colors и Крис Десаранти вместе с Afri Duo.

0: Ну что, узнаем, что нам советуют звезды на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать. Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих. Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца. Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать. Девы, займитесь работой с большим объемом информации. Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали. Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами. Стрельцы, сегодня наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации. Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте. Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься. Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы. Вот что говорят звезды. Впереди удачный созвон сразу после Феникс, Маршмелло и Подж Голдемен. Также Лука Ди Бонарья. Послушаем Falling Down.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.

Phoenix, Marshmallow, Portugal The Man и Европа Плюс 5.35 в Москве. Начинаем удачный созвон. 495-745-6565. Набирай, дозванивайся. Будем играть, сравнивать последние три цифры номеров телефонов первых двух дозвонившихся. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: настало время проверить наших слушателей на удачу. С нами на связи Екатерина. Кать, привет.
1: Привет, привет.
0: Ну и чего ты? Рассказывай, 27 мая, как твой май прошел? Чего случалось интересного? Куда ходила, что видела?
1: Ничего не видела, кроме работы.
0: Ох, понимаю, понимаю. Хотя, чего я понимаю? Я-то в мае вообще-то в Египет успел съездить, так что, ну, не совсем понимаю. Но бывает и такое. Ладно, лето уже вот уже у нас буквально какие-то несколько дней. Есть какие-то планы на этот летний сезон 26-го года?
1: Нет, планов пока что нет.
0: Угу. Ну, у нас есть время для того, чтобы их построить, да? Сколько там? 4 дня? 4, да? Сколько дней вообще в июне? 31? Или...
1: 31.
0: 31. Да. Хорошо, 31. Хорошо. 4 дня еще есть для того, чтобы подготовиться к лету. Кать, ну ты у нас не одна сегодня. С нами еще Роман. Ром, и тебе тоже доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Ром, у тебя как настроение? Рассказывай.
2: Настроение отлично,
0: угу. Угу. Хорошо.
2: Время обеда скоро.
0: Понял, уже обед, я понял. Ну, ребят, ну раз все потихонечку, помаленечку, может быть, попробуем сравнить ваши последние 3 цифры номеров телефонов и подарочки раздать, если что-то случится. Вы готовы?
1: Да.
2: Да.
0: Ну, ладно. Погнали. Итак, Катюш, ты первая дозвонилась, поэтому мы с тебя и начинаем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что же там?
1: Последняя цифра 8.
0: Угу. Ром, у тебя?
2: 0.
0: No! Совпадение отсутствует. Идем дальше, Кать. Давай предпоследнюю.
1: 7.
0: Рома?
2: 7.
0: Прекрасно! Прекрасно! Вот она победа. Победа в середине недели. Ребят, это замечательно. Это замечательно. Каждый из вас классную термобутылку от Европа Плюс получает. Эти аплодисменты для вас.
2: Спасибо.
0: Вам спасибо. Спасибо. Крутого настроения желаю. Пускай лето будет огненным. Еще с вами услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Больше гитов впереди. Алиф Арбен появится здесь совсем скоро вместе с Рэнни Миллер. I love you, baby. И также Body Talk успеем послушать. Делай громче. Летим.
3: Крутой подъем на Европе Плюс.

вообще умеет разговаривать. Но на самом деле оно умеет, да? То есть мы всегда видим, человек зажат или человек, наоборот, раскрепощен, особенно в интернете. Сколько этих всяких лекций о том, вот как человек сидит развернуто к тебе или, наоборот, хочет сбежать, куда-то направлен его взгляд, его тело, его ноги. Хочется, конечно, все это знать, понимать, да, чтобы заранее, ну, то есть отдавать себе отчет, человек пойдет с тобой на эту вечеринку или не пойдет. Человеку действительно интересна твоя коллекция новых машинок, или он просто делает вид, да, вот это все. Надо бы знать, я пока не особенно профессионал в этом смысле. Единственный мой язык тела — это язык танцев. Вот, например, под You Spin Me Round. Отлично, можно его продемонстрировать. Данзел совсем скоро, сразу после Лиани и Имран, The Weeknd в твоих динамиках. Делай это утро громче вместе с нами.

0: уже предлагаю начать пританцовывать, да, чтобы день заранее случился самым активным. Danzel, you spin me around на Европе Плюс. Больше активности впереди специально для тебя.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Шесть утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паша, доброе утро.
2: Привет, Миша, привет всем. Сразу тебе вопрос.
0: Так.
2: Когда-нибудь в твоей жизни было такое, что тебя заставляли собирать колорадских жуков?
0: Нет, Паш, не доводилось. Я как-то вообще с ними не встречался, мне кажется, ни разу в жизни.
2: Картошечку не сажал на огороде?
0: Нет. Выкапывал, было.
2: Удивительный ты человек. В общем... Для всех нас, кто этим занимался, хорошая новость. Колорадские жуки вскоре останутся в прошлом. Российские ученые создали новый сорт картофеля, который устойчив как к заболеваниям, так и к вредителям. Президент Российской академии наук сообщил, что новый революционный сорт картофеля назвали «Альфа». Сделали это все специалисты Федерального исследовательского центра картофеля имени Лорха, который находится в Подмосковье.
0: Федеральный исследовательский центр картофеля.
2: О, да.
0: Где ты работаешь? Я в федеральном исследовательском
2: центре
0: картофеля.
2: Миш, не об этом новость. О том, что колорадский жук.
0: Я знаю, просто меня...
2: Все.
0: А как же...
2: Победили.
0: Жалко даже немножко жуков-то.
2: Не жалко. Колорадских вообще не жалко.
0: У меня просто нет этой травмы, Паш.
2: Да, ну ладно.
0: Хорошо.
2: Потом покажу тебе одно видео. Тем временем врачи рассказали, что нужно делать при укусе змеи. Перво-наперво следует отойти от змеи на безопасное расстояние.
0: Да.
2: Нужно запомнить время укуса и сразу же вызвать скорую помощь. До приезда врачей следует обездвижить укушенную конечность, снять все украшения и, по возможности, пить много воды. Чего категорически не стоит делать, так это накладывать жгут, прижигать место укуса или отсасывать яд из ранки. Все эти меры не только неэффективны, но и могут вызвать дополнительные осложнения. Ну, а серпентологи напоминают, что змеи вообще-то никогда сами не нападают первыми, но если на змею наступить, то она, скорее всего, в долгу не останется.
0: А я везде читал и слышал, что надо отсасывать яд, Паш.
2: Это пропаганда, Миша.
0: Я даже в игре Red Dead Redemption я играл, у меня главному герою предложили отсосать яд, и я согласился, но, кажется, яда не было там. Просто как-то... В общем, странная была ситуация. Ну, хорошо, я понял. А как вообще нормальный человек себя чувствует после укуса, что он еще и воды пить?
2: Зависит от человека.
0: И от змеи отойти.
2: Конечно, но вроде как все... Не так после... страшно, как может показаться.
0: Шок же после укуса у тебя. Как ты вообще что-то будешь делать, я не знаю. Ну ладно, надо запомнить.
2: Да.
0: Отходим на безопасное расстояние, пьем воду, украшения снимаем.
2: Украшения обязательно снимаем. Да, ну и раз уж заговорили о всяческом здоровье, то вот вам еще одна новость. Врачи рассказали, сколько времени нужно находиться на солнце без защитных средств. По словам медиков, безопасное время нахождения на солнце без защиты зависит, конечно же, от фототипа кожи, но в среднем составляет от 5 до 30 минут. Для более светлой кожи этот предел равный 15 минутам, для более темной максимум 30 минут. Так что помните об этом, и если где-нибудь собираете колорадских жуков под солнышком, сажаете морковку, защищайтесь кремами.
0: Да, это обязательно. У меня вот вообще по натуре смугла кожа, Паш.
2: Вот тебе можно полчаса, Миш.
0: Можно?
2: Да.
0: Полчаса.
2: Врачи разрешили.
0: Ну, хорошо.
2: Но не больше.
0: Но я вообще пользуюсь SPF всегда. Я вот ездил в Египет, вообще все время мазался.
2: Какой молодец.
0: И не сгорел.
2: А чем мы еще пользуемся, Миш, каждый день?
0: Хитами на Европе Плюс, динамиками.
2: Что там? Что там?
0: Баиндия, да. И мод споют Шаде, также Маскет Вулф, Астронавт Ин Зе Оушен и прямо сейчас Эллен Рокстон с треком Vertigo.
3: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Потрясающий летний уже запирусившийся трек Shade by India, да, также мод здесь чё тоже в Европе плюс, впереди больше хитов, больше музыки, Consul Training, послушаем Take Me to Infinity сразу после Ready for Your Love, Феликс Янцев и Элис Бэкстер, не пропускай.
1: Крутой подъем
2: на Европе плюс.

Mr. Know-it-all, Дэнни Свимс на Европе Плюс, 6.20, столица. Мы прямиком летим в сторону гороскопа. До этого пару хитов еще успею для тебя поставить. Cardigans, Erase, да, и Rewind, также Die For Me, Zayn, совсем скоро.

0: Возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания. Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать. Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих. Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца. Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать. Девы, займитесь работой с большим объемом информации. Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали. Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами. Стрельцы, сегодня, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации. Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте. Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься. Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы. Вот что Вселенная советует нам на этот день. Впереди больше хитов, впереди больше музыки. Сыграем в музагруз уже совсем скоро. Сразу после The Second Voice, Let Me Be, Ever Max успеет прозвучать My Oh My.
1: Крутой подъем.

Дамы Би, The Second Voice на Европе Плюс, 6.35 столица. Самое время подарить подарочек кому-то из слушателей. 4957456565. Набирай номер, дозванивайся, будем играть в музагруз. Если удастся держать победу, заберешь в классную термокружку от радио номер 1 в России. 4957456565. Жду твоего звонка.

0: And brown eyes.
1: Крутой подъем на Европе плюс. Муз-загруз.
2: Ну что, кому мы сегодня попытаемся вручить классный подарочек термокружку от Европа плюс? Оскару, получается. Оскар, привет, доброе утро.
3: Привет, привет.
2: Ну чего привет. Ты, как дела твои? Рассказывай, как настроение?
3: Все хорошо, вот еду на работу. Mm-hmm. Очень рад, что дозвонился до Европы плюс.
2: Красота.
3: Впервые такой вообще.
2: Супер. Замечательно. У нас вот лето уже буквально через 4 дня наступит. Какие-то планы, куда-то поедешь. Что будешь делать в этом сезоне?
3: Ну, планировали на море поехать.
2: Замечательно.
3: Вот, замечательно. Наверное, поедем.
2: Красота. Красота. Ну, хорошо. Хорошо. Все. Тогда, значит, раз все хорошо, может быть, мы сможем сделать еще лучше победой в игре «Музагруз». Ты готов попробовать?
3: Готов.
2: Окей. Ну все тогда. Я задаю вопрос. У меня есть два варианта ответа. Выберешь тот самый. Все, подарок твой. Вопрос следующий. Кто из этих артистов однажды работал в Старбаксе? Вариант один. Это может быть Лана Дель Рей. Или, возможно, это Леди Гага. Либо Лана Дель Рей, либо Леди Гага. Что, первый вариант, ты говоришь, да?
3: Да.
2: Окей, Лана Дель Рей. Это абсолютно верно. Абсолютно верно, Оскар. Конечно. До мировой славы Лана работала в кафе. Вообще она пела в маленьких клубах очень много. Как будто бы это в ее стиле. Вся карьера — это вот один такой эстетический флешбэк. Да, она такой есть андеграундный вайб у ее образа. Это был верный ответ. Термокружка от Европа плюс твоя. Эти аплодисменты тоже для тебя, Оскар. Спасибо тебе за это утро. Классного настроения желаю. Еще услышимся в крутом подъеме на Европе плюс. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Больше хитов впереди. Биби Рекса послушаем. Faceless на фите New Religion. Сразу после Понго, Рау Алехандро и Wizkid.
1: Крутой подъем на Европе плюс.

Religion выбирается по Islas на Европе плюс. Больше хитов, больше музыки впереди. Heaven, Тимофей Бартос Бренес послушаем. Cyril Dean Lewis тоже появится. Ну и до бригады У уже совсем чуть-чуть.

0: Ветош Брас, Тимофей Хевен. Здесь на Европе Плюс. Бригада уже, ребята. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Хочется, да, когда говоришь Тимофей, сразу какую-нибудь фамилию или отчество сказать.
0: Да, да,
2: потому
0: да,
2: что
0: да.
2: Уважительно хочется отдышаться.
0: Да, и в баню сразу же.
2: Неплохо. Ну, давай так. В рейтинг неожиданных концовок мысли ты попал.
0: Ну, а почему нет? А почему нет?
1: Я люблю баню.
2: Да.
1: Но зовут какого-то Тимофея. Ну ладно.
0: Нет, ну, я тоже. Я, кстати, может, пойду 29 числа.
2: Почему именно туда? 29?
0: Потому что у меня у подруги день рождения, и мы почему-то все хотим туда идти, в баню. Нет, нет, нет, но мы все просто с друзьями париться, я не знаю. Я люблю...
1: Это такой подарок.
0: Нет, она сама захотела. Ладно, все.
2: Вики, ты главное не перебивай, пусть расскажет.
0: Пойду спать, в общем, ребята.
2: Давай, хорошего дня. До завтра, пока. Начинаем бригаду.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 7 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Президент России начинает государственный визит в Казахстан. Энергетики стали покупать гораздо реже. И названы самые бегающие города России. Далее подробности. Президент России начинает сегодня государственный визит в Казахстан. Он продлится 3 дня и завершится 29 мая. В пресс-службе президента Казахстана отметили, что в ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства и союзнических отношений между Россией и Казахстаном. Визит президента России в Казахстан состоится по приглашению главы Казахстана Касым Жомарта Токаева. Тем временем президент России подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы. Ее предельная продолжительность в год составит теперь 240 часов вместо 120, при условии, что это предусмотрено коллективным договором. Документ также определяет категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год. Также перечислены категории, которые допускается привлекать к сверхурочному труду только с их письменного согласия. Как говорится в документе, сверхурочную работу за первые 2 часа оплачивают не меньше, чем в полуторном размере, за последующие часы в двойном размере. Энергетики стали покупать гораздо реже. «Коммерсант» пишет о существенном снижении продаж энергетических напитков в России. В январе-марте объем их реализации в натуральном выражении уменьшился сразу на 7%. При этом производство сократилось почти на 15%. Эксперты отрасли говорят, что падение связано с запретом на продажу продукции несовершеннолетним и ростом акцизов на сахаросодержащие напитки. В частности, в Балтике сообщили, что продажи энергетиков на рынке в первом квартале сократились на 6,5%, отметив, что это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. Названы самые бегающие города России. РИА Новости пишет о том, что на первой строчке Волгоград и Краснодар. Там бегом занимается 50% местных жителей. На втором месте расположились Казань и Ульяновск. На третьем месте Самара, Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань. Там бегает 44% горожан. Если брать всю Россию целиком, то бегом занимается примерно 40% наших граждан. Для 9% это основной вид физической активности. Каждый пятый совмещает бег с другим спортом, а каждый десятый выходит на пробежки время от времени. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 69 копеек. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 83 рубля и 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 4 минуты в Москве. Бригаду на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Опять со съемок того самого клипа. Дженнифер Лопес.
1: Да.
0: Да, каждый раз. О, Джей-Ло, роскошно выглядишь.
1: Спасибо большое, благодарю.
0: Да, казалось бы, среда, середина недели. Вот вроде бы...
1: Не повод выглядеть хорошо.
0: Но с другой стороны, кто запретит?
1: Никто.
0: Ну не получается, у тебя плохо выглядит. Ну вот что
1: Нет, делать? Получается иногда, да? Прям очень хорошо получается.
0: Расскажи поподробнее об этом.
1: Это иногда ты прям просыпаешься и так, о, здрасте.
0: Это может произойти в любой момент или какой-то определенный день недели, или может быть...
1: Это может произойти в любой момент. Иногда, да, кстати, ты знаешь, без причин, и это вообще обидно.
0: Да. Да, без причин это очень обидно. Ты думаешь, боже, какие возможности были вчера упущены, если я все равно выгляжу плохо.
1: Вот.
0: Вот, поэтому, ребят, если у кого-то из вас именно такой день, не жалейте о содеянном.
1: Не переживайте.
0: Даже если
1: у
0: вы ничего
1: бывает.
0: Не делали.
1: У всех бывает.
0: Так, мы начинаем в эти 3 часа. И караоке-система с наушниками подарим. И деньги в сейфе. И фактовый зал.
1: И новости классные.
0: Короче, все будет великолепно. Начнем с бригады Music Awards.

0: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
1: С чем?
0: Ну, сегодня прям твой день. День смелых решений.
1: О, да.
0: Так, день смелых решений и зачастую неуверенных мыслей. Смело, но не уверенно. Действуем.
1: Смело, да-да-да, но не уверенно.
0: И поэтому сегодня у нас номинация называется «Решительный успех». И первым номинантом хотелось бы представить вам человека, который относительно недавно выступил на фестивале Coachella необычным способом. Он просто зашел на сцену.
1: И стал показывать видосики с собой.
0: Да, из детства. Встречайте, Джастин Бибер. Ну а против него сегодня девчонка, которая решительно и смело сказала «да» своему парню Калуму Тернеру Дуа Липа. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за трек, который нравится больше.
0: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Джейсон Деруло в бригаде У на Европе Плюс. 7 часов 12 минут в Москве. Вики, доставай конверт.
1: Достаю конверт, скрываю его. А там?
0: Уверена.
1: Уверена, да.
0: А там в номинации «Решительный успех» победу одержала Дуа Липа. 62% у победительницы. Да, внимательно.
1: Слушаем.
0: Наслаждаемся.

0: борту тетя Ваня Дмитриенко, бригадюр на Европе Плюс. Ваня, Ваня.
1: Ведь уже август скоро.
2: Да, а мы уже разыграем билеты.
0: Да, 2 августа. Лужники, стадионный концерт Вани Дмитриенко, после которого Ваня станет самым молодым музыкантом в России, который собрал Лужники.
2: А? Если вы хотите на этот концерт, просто слушайте внимательно эфир, а мы разыграем билетики.
0: Ну, отлично, мы с Вики разыграем, ну, когда-нибудь в ближайшие часик-полтора.
2: Ага.
0: А вообще, в течение всего дня на Европе Плюс разыгрываются билеты на концерт Вани. Ну, а дальше у нас, что у нас дальше?
2: Вики-ньюс и спорт.
0: Хорошо. Подробности нам не нужны. Впереди Вики-ньюс, бригадюр на Европе+.

0: это Богдан Медведи, Бригадюн на Европе Плюс. 7:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Вот ты знаешь, я каждый раз, когда вижу человека, который занимается спортом на улице, я каждый раз прохожу и про себя ему говорю: молодец. Молодец.
0: И что, ни разу вот так вслух не сказал?
1: Ну, вслух я стесняюсь говорить.
0: Давай, ты можешь.
1: Хорошо, в следующий раз скажу. Молодец. Да. Классно отжимаешься. Вот супер.
0: Начни с малого. Если стесняешься сделать комплимент, просто встань за спину и начни считать подходы. Раз, два,
1: нет,
0: три.
1: Нет. Ну, а когда я вижу людей, которые бегают в марафон, я думаю, ну, вообще, ну, просто супер. Но, напоминаю, да, что марафон — это 42,2 километра. Но для 19-летнего парня из Австралии, Сэма Фланнери, мне кажется, марафон — это ерунда, обычный марафон. Потому что он установил рекорд, пробежав марафон с автомобилем, который он тащил за собой. Автомобиль весил больше тонны, ну, 1,3 примерно. А ушло у него на это 7,5 часов. Я вообще не знаю, в принципе. Ты бегаешь, когда в тяжелых кроссовках, тебе кажется, что уже как бы не очень.
0: Не, ну давай так.
1: Вообще, именно в этой кроссовке.
0: Мы с тобой оправдание найдем любое.
1: Да.
0: Маечка какая-то.
1: Какая-то неудобная, да.
0: Все, давай.
1: Вот этот телефон утяжеляет.
0: Да, да, да, да, да. А если еще телефон большой, шорты спадают, ну,
1: вообще
0: никуда.
1: Некомфортно, да. А тут
0: автомобиль. А девочкам вообще, если бегать в лосинах, куда телефон взять? А без телефона смысл
1: как
0: бежать?
1: Сложно. Вот.
0: Никакого смысла
1: никакого
0: нет.
1: Смысла нет. Короче, Сэм молодец, я впечатлена.
0: И его маленький сын, который сидел за рулем, тоже молодец. Поддавливал газку. Машина чуть раньше приехала, чем марафонец. Ну, молодец, да,
1: круто.
0: Ты заметь, вообще...
1: Мне 19 лет, какой маленький сын?
0: Ушла...
1: Очень маленький сын.
0: Возможно.
1: Да.
0: А, ушла эпоха, как будто бы. Вспомни, вот раньше, сколько было новостей, там, силач зубами перетянул
1: нет,
0: пароход.
1: Нет, они сейчас тоже бывают, да,
0: бывают?
1: Периодически, да-да-да.
0: Серьезно? Ты просто да. Не рассказываешь?
1: Нет, рассказываю иногда.
0: Угу. Ну, как будто бы раньше прям...
1: Просто... У этих силачей не так много зубов. Один рекорд в год подобный.
0: Да-да-да.
1: Кстати, они делают, наверное, страховку какую-то особенную.
0: На зубы?
1: На зубы.
0: Ну да.
1: Это интересно.
0: Если есть страховка, то это очень хорошая. Не каждая страховка покроет лечение зубов.
1: Или любой стоматолог рад, когда у него такой клиент есть. Эх.
0: Здравствуйте.
1: Перемещаемся дальше. Очень классная история. Выпускники школы номер 47, которая находится в Нижнем Новгороде, записали видеообращение к Сереже Лазареву, где

0: сказали, что они знают, что он будет в эти дни в Нижнем Новгороде и приглашают его на последний звонок.
1: Да.
0: Естественно, видео завирусилось, естественно, разлетелось по интернету. И что? Сережа Лазарев приехал в школу и поздравил ребят лично с выпускным. Мне кажется, это очень крутая история. Сережа молодец.
1: Мне попалось это видео вчера. Угу. Я его посмотрел.
0: Просто милота.
1: Да. Он же потом... Он пел там?
0: Я не знаю, насчет пел, я видела речь.
1: Ну, вообще, Серега вот...
0: Речь про то, что очень классно, что вы записали такое видео, и что было важно мне приехать, чтобы вы поверили, что если что-то захотеть, то можно вот обязательно это получить.
1: Да. Извините за Серегу, мы не так близко знакомы.
0: А мы близко, Серега, ты красавчик.
1: Вы жизнь не посе.
0: Мы же не по-сеновски, да. И из одной школы, кстати, мы.
1: В одной школе учились?
0: 10-61, да.
1: Вас выпускали сразу в Непоседы?
0: Да, у нас такая школа была.
1: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.33 в Москве, гороскоп на среду, 27 мая.
1: Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение. Вам необходимы новые знания.
0: Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать.
1: Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих.
0: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
1: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
0: Девы, займитесь работой с большим объемом информации.
1: Весы, многие представители знака услышат признание, которых так давно ждали.
0: Скорпионы, вероятны перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
1: А стрельцы, сегодня, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации.
0: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями. Действуйте.
1: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
0: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.

0: ночи напролет пицца и доус в бригаде У на Европе плюс 7.36 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Давай поиграем в первую мысль.
1: Давай. Сегодня
0: круто.
1: Играешь ты.
0: Круто, давайте поиграем. Впереди первая мысль. Да, я играю. Я пиши слова. Звоните.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль. Бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет, меня зовут Елена.
1: Привет, привет, Лен.
0: Ты откуда?
2: Я из Тольятти, Самарская область.
0: Из Тольятти, Лена, нам очень давно не звонили из Тольятти.
1: Кстати, да, и мы давно не были в Тольятти.
0: Да.
1: Надо исправлять.
0: Чем вы там занимаетесь? Что делаете в Тольятти?
2: Вот еду каждое утро, слушаю ваше радио, пытаюсь все время дозвониться, и вот какое-то чудо сегодня случилось.
1: Видишь, как классно?
0: Это очень приятно.
1: Это самый день.
0: Лен, а по собственному желанию звонишь или кто-то заставляет?
2: Ну, сама сегодня.
0: Но это редкость. Это редкость. А уж звони. Лена, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу.
1: Да, возвращать я буду фразочкой, которую я говорю в 10 утра, иногда даже чуть раньше. Иногда в 7.
0: Хорошо, Лен, удачи.
1: Итак, Ленчик, у меня 5 фразочек, они не закончены. Твоя задача их как-то завершить логически. Потом то же самое сделает Вэл. Если совпадете где-то, то победа твоя, хорошо?
2: Прекрасно. Да.
1: Давай пробовать. Красавица.
2: Елена.
1: Елена, красиво, да, звучит, нравится. Такое мило полотенчика с изображением... Что еще раз?
2: Утят.
1: Утят, хорошо.
2: Маленьких утят.
1: Скорпионы, стрельцы и...
2: Раки, конечно.
1: Угу. Северная.
2: А еще раз, пожалуйста.
1: Северная.
2: Сияние.
1: Нет, на я.
2: А, северная звезда.
1: Угу. Ну и последнее. Я отлично плаваю стилем...
2: Топорик.
1: Чудесно, возвращаем Вэлла.
3: А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора.
1: Ага.
0: Недавно вспоминал эту фразу. Но только не эту фразу, а тоже мультик. Есть одна знакомая, которая приходит в гости и не уходит, пока... Не найдет все. Ну, там не с едой связано.
1: Хорошо, Лен, молодец.
0: Да.
1: Давай пробовать.
0: Давай.
1: Красавица.
0: Не чудовище.
1: Елена. Неудобненько получилось.
0: Неудобненько, согласен, да.
1: Такое милое полотенчико с изображением...
0: Льва. Доллара.
1: Утят.
0: У тебя было полотенце с долларом, нет?
1: Нет.
0: Ладно.
1: А вот с утятами могло быть. Скорпионы, стрельцы и...
0: Так, у меня 10 вариантов.
1: Уже меньше. Вычитаю.
0: Козероги. Овны.
1: Нет. Нет.
0: Весы.
1: Нет.
0: Рыбы.
1: Нет.
0: Раки.
1: Раки, конечно, сказала Елена.
0: Раки, конечно, да.
1: Хорошо. Северная.
0: Корея, естественно.
1: Звезда.
0: Ну и
1: но
0: что?
1: Но шансов нет, как будто бы. Ну, мы попробуем. Давай так. Скажи не классическую версию. Я отлично плаваю стилем.
0: Стилем. Не классическая версия, лишь бы не утонуть. Нет, стилем, да, идем ко дну. Стилем.
1: Это какой-то, давай, последний шанс. Это строительный инструмент. Стилем.
0: Строительный инструмент, молоток, нет.
1: Топориком.
0: Топорик. Лен.
1: Лен, у вас интересная школа плавания в Тольятти? Система обучения?
2: У меня просто свой стиль.
0: Я поэтому долго пытался дозвониться. На дне сложно это сделать. Лен, но ты нам звони еще обязательно. Тольятти передавай большой привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Спасибо большое. Всего доброго.

0: Five more hours at the door, и Крис Браун, Бригадюн, и Европе Плюс, 7:49 в Москве. Ну что, открываем дверцу?
1: Очень страшное место.
0: У нас саундчек сегодня будут звучать исключительно фразы, исключительно которые раздражают. И именно те фразы, которые ты слышишь от противоположного пола.
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, у девчонок огромный список. Ну, у мальчишек, наверное, тоже большой список, который раздражает. Но вот девчонки точно скажут, что бесит фраза: «А что ты мне можешь дать как женщина?»
0: Серьезно такое ты слышала в свой адрес?
1: Да.
0: Серьезно?
1: Да, иногда мужчины такое говорят.
0: Как женщина, ничего, ну как мастер спорта, рука пошла в бой.
1: Могу ударить. Да, а еще бесит фраза: «Ну, раньше в поле рожали, и ничего». Вот это.
0: Ну и в чем неправда? Я понять не могу. Ребят, расскажите, какие фразы бесят вас в противоположном поле.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Вы заходите, там появляется такое окошко «Написать в эфир». Вот туда отправляйте.
0: Или любым другим удобным для вас способом. Все послушаем в саундчеке.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет

0: L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Кино с 28 мая.
2: Музыка и танцы, они всех объединяют.
1: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
2: Это универсальный язык.
1: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
3: Категория 18+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
7: Подробнее на t2.ru.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Европаплюс.ру.
14: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Саундчек.
1: Саундчек.
0: Бригаде У.
2: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Плюс. Я думаю, каждая девушка слышала такие фразы, как «Ну, посмотрим, доживем, увидим». Как Бог даст.
2: На все воля Божья. Ну, вообще, ну, да. Это говорит о том, что мы глубоко прогружены в процесс, торопиться нельзя. И не все в этом мире зависит от нас.
3: И очень верующие.
2: Да. Продолжаем.
5: Привет, Европа Плюс. Привет, Бригаду. Меня бесит фраза «Ты должен был догадаться». Вот, все, прям табу.
3: Ты же должен что?
2: Ты должен был догадаться. Ты должна была догадаться, кстати, про это слово.
3: Я никому ничего не должна.
2: Ой. Детям своим так будешь говорить. Ладно, да вот еще.
6: Больше всего бесит в девушках вот это вот «Я не знаю».
2: Высокие требования.
3: Ну, кстати, я хочу заметить, что в мужчинах тоже это раздражает. «Я не знаю». «Куда мы не идем?» «Я не знаю». «Ну, куда-нибудь, как-нибудь, вот так вот». «Ну, где-нибудь, что-нибудь, вот так».
2: Ну, это чтобы вот эта теория заниженных ожиданий, чтобы подвернулась, хорошо, не подвернулась, ну, на все воле Божье. Ну, и финальное.
7: Доброе утро, бригада У. А меня бесит фраза мужчин, что «А вот моя мама справлялась без стиральной машинки или без посудомойки, или без кухонного комбайна».
3: Но ты же
7: здорово, что отлично.
3: Ну подожди, ну ты же видела классный мемчик. Там, значит, нарисован парень, который ест борщ и говорит: «А моей мамы борщ был красней». И следующий кадр, как, собственно, у него кровь идет из носа, и борщ становится краснее.
2: Спасибо, Вики.

0: Короче, это Йока, Бригадю на Европе Плюс. Продолжаем?
1: Продолжаем.
0: Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 8 часов утра. Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Регионы, в которых обитают опасные комары, назвали вирусологи. Все автомобили

России пересчитают, и национальный мессенджер Макс стал помечать некоторых пользователей. Далее подробности. Регионы, в которых обитают опасные комары, назвали вирусологи из центра Гамалеи. По словам специалистов, комары, которые способны переносить малярию и разные лихорадки, обитают в Волгоградской области, на Кубани и в регионах Кавказа. При этом в центре Гамалеи отметили, что пока таких комаров очень мало, и они не представляют большой угрозы для россиян. Однако эксперты советуют не рисковать и соблюдать простейшие правила защиты от комаров. Следует носить закрытую одежду, а также применять средства для защиты от укусов. При выявлении симптомов болезни нужно сразу же обращаться к врачу. Все автомобили в России пересчитают. Кабинет министров утвердил план мероприятий, согласно которому профильные ведомства должны представить предложение по запуску единого статистического учета всех транспортных средств, выезжающих на дороги. В документе подчеркивается, что внедрение такого учета позволит властям точнее оценивать интенсивность транспортных потоков и рассчитывать необходимую пропускную способность магистралей. Ранее стало известно, что власти прорабатывают вопрос использования искусственного интеллекта. Нейросети могут использоваться для профилактики ДТП, а также для контроля за ситуацией на дорогах. Национальный мессенджер Макс стал помечать заблокированных пользователей специальной информационной плашкой. Это сделано для повышения информированности и безопасности пользователей, сообщили в пресс-службе. Так, например, в чатах с заблокированными пользователями появляются уведомления «Профиль заблокирован» или «Чат заблокирован». Кроме того, там замечена пометка «Нарушены правила пользования Макс». Ранее стало известно, что сообщения от компании и коды подтверждения для входа в сервисы начнут приходить россиянам в национальный мессенджер. Пользователи будут получать уведомления о готовых к выдаче доставках, сообщения от банков, вкладах и другую подобную информацию. В Китае представили гуманоидного робота «Луна». Он создавался для коммерческого использования, для работы в торговых центрах, промоутером или гидом. Способность 160-сантиметрового робота обучаться движением по видео является его основной фишкой. Также производитель заявляет о поддержке синхронной работы сразу нескольких андроидов. В завершении выпуска курсы валют. Доллар подрос 71 рубль 69 копеек. Евро сдулся 83 рубля 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня!

0: 8:04 в Москве. Бригада «У» на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Вау. Вау. Да, я просто от мысли своей, вау.
1: Лужники, Ваня Дмитриенко. А, ну, кстати, Лужники, Ваня Дмитриенко, да.
0: Ну, давай-ка мы чуть-чуть пододвинем эту тему. Что ты ребятам рассказывала?
1: Я ребятам показывала, у меня новая фотосессия была.
0: Да.
1: И есть одна потрясающая фотография, но я там как-то неудачно убрала руку, и у меня как будто там нет руки. Вот мы пытаемся ее пририсовать, но искусственный интеллект говорит, вы что, пририсовывать части тела? Нельзя.
0: Ну, вот подскажите, вот как лучше поступить, Вики, для своих соцсетей? Все-таки сделать так, чтобы рука
1: никого
0: появилась?
1: Не смущала? Да,
0: да. Да, либо наоборот, акцентировать на этом и подрисовать любые варианты, которые могли бы быть на том месте. Но это не обязательно. С этим, я думаю, Вики, ты разберешься.
1: Хорошо, спасибо.
0: Замучаешь нас всех, но разберешься.
1: Конечно.
0: Ну а сейчас возвращаемся к Ване Дмитриенко и его стадионному концерту в Лужниках. Вторую неделю подряд мы разыгрываем билеты на его шоу в рамках розыгрыша 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Да, поэтому если вы хотите на концерт, то мы вас приглашаем 745-6565, код Москвы 495. Просто надо выиграть, и все.
0: Звоните, впереди Эвридейка, бригаде «У» на Европе+. Плюс.

0: Swim. Это BTS Бригаде У на Европе Плюс. 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку. Давайте полетаем в музыкальном путешествии.
1: Давайте, куда летим?
0: Летим в страну, где, по некоторым данным, лично не считал, просто доверяю тому, что попалось на глаза впервые. Поэтому есть фраза «по некоторым данным».
1: Угу.
0: Возможно, по некоторым не совсем правдоподобным данным.
1: Интересно.
0: В этой стране проживает больше 300 тысяч человек, имеющих фамилию Карлсон.
1: Швеция какая-нибудь, да?
0: Да, да, да! Молодец! Летим в Швецию, а там в чартах Медина с треком «Viva l'amour».
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве, Эвридейка, бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, меня зовут...
2: Привет, привет, как зовут?
1: Оля.
2: Оля.
0: Оля, Оля, где ты живешь?
1: Я из Калуги.
0: Из Калуги. Из Калуги.
2: Оля, ты хочешь на концерт Вани Дмитриенко?
1: Очень.
2: Ну, мы постараемся, что... Мы надеемся, что все получится.
0: Угу. Ну, мне понравилось то, в кого превратилась Оля после слов «хочешь на концерт Вани Дмитриенко». Олечка, сейчас все будет зависеть от тебя. Мы тебе поможем, но лучше на нас тоже сильно не рассчитывать. Оль, Вики тебе сейчас будет задавать вопросы. Ты на них отвечай, но с задержкой. На первый вопрос молчишь. На второй отвечаешь так, как ответила бы на первый. На третий так, как на второй. И вот так дальше со смещением. Главное не запутаться.
2: Хорошо?
0: Хорошо?
1: Я постараюсь.
0: Олечка, удачи. Мы держим пальчики. Вперед.
2: Оль, что было у тебя вчера на ужин? Нелюбимый предмет в институте.
1: Лапша.
2: Какой у тебя любимый тортик?
1: Математик.
2: Какое у тебя имя, отчество?
1: Наполеон.
2: Самая любимая песня Вани Дмитриенко?
1: Владимировна.
0: Да. И я смотрю в ее глаза. Владимировна. Неплохо.
2: Я тоже люблю эту песню.
0: Оль!
1: Витаева есть, будет еще и Владимир.
0: Да, хорошо. Ты очень в материале. И так уж вышло, только что ты взяла и выиграла 2 билета на концерт Вани Дмитриенко в Лужники.
2: Поздравляем.
0: Все.
1: Спасибо, спасибо огромное.
2: Умничка.
0: 2 августа, надеюсь, там встретимся. Звони еще и Калуге передавай привет. Счастливо.
2: Пока.
1: Благодарю, пока.

0: Френч Монтана пригодил на Европе Плюс. 8:16 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рыбка моя.
1: Да.
0: Кстати, никогда тебя так не называл.
1: Кстати, да. Обидно, неприятно.
0: Неприятно?
1: Скандал.
0: После того, как назвал или от того, что не называл?
1: От того, что не называл.
0: А тебе нравится вот такое, ну, рыбка,
1: рыбка
0: моя?
1: Рыбка моя. Да? Нормально, миленько.
0: Нормально?
1: Миленько, да.
0: Ничего, что я тебе так говорю?
1: Да, нормально.
0: Да? Нормально.
1: Ты же сын рыбака, для тебя рыба это, ну, священная практически.
0: Ну да, ну что, улов. Впереди фактовый зал. Поговорим о рыбках здесь, бригаде Уны, Европе Плюс.

0: Back, это Алок и Джесс Глин в бригаде Уны, Европе Плюс, 8.22, Москве, Вики.
1: Да.
0: Поговорим о рыбах?
1: Поговорим.
2: Фактовый зал в бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, рыбка моя.
1: Спасибо большое.
0: А рыбы сегодня в фактовом зале. Что ты расскажешь?
1: Итак, я расскажу про панцирную щуку. Ты знаешь про такую?
0: Слово панцирное знаю. Щук видел вживую.
1: Да, это какая-то удивительная щука,
0: а вот
1: которая...
0: А так, что в одном предложении ни разу.
1: Да, считается, что ее внешний вид, особенность строения, сохранились с доисторических времен.
0: Так.
1: Она вроде как еще жива даже. А некоторые черты делают ее, ну, буквально просто уникальным каким-то существом. В общем, тело панцирной щуки покрыто плотным, трехслойными такими плиточками, наружный слой которых напоминает по прочности зубную эмаль.
0: Ого.
1: Неплохо,
0: а,
1: да?
0: А по виду как плитка на французском балконе.
1: Практически, да. Ага. Чешуя состоит на 96% из кристаллов апатита, а промежутки между ними заполнены белками и частицами металлов. Железо, меди, алюминий. Короче, она настолько железобетонная,
0: что просто лежит и не двигается.
1: Что она может... Нет, она двигается, но она может остановить своим телом пулю. И от ударов по такой броне вылетает просто искр.
0: Да ты что, серьезно?
1: Мне кажется... Ну, я не знаю, я нашла, есть такая...
0: Это точно?
1: Рыба, да. Я проверяла. Mm-hmm. Но мне кажется, что у нее вообще нет врагов. А если они есть, то они такие... На денек.
0: Ну да. Классно, что... Ну, если кто-то написал в этом исследовании об этой рыбке, что может отбить пулю, значит, кто-то проверял?
1: Кто-то проверял.
0: Так.
1: Это знаешь...
0: Серега, тащи панцирную щуку, с меня ружье.
1: Я даже видела шутку про то, что... Если бы Емеля нашел эту щуку, то никаких бы желаний она ему исполнять не стала. И у Емели бы были бы проблемы.
0: Да он бы взял бы эту щуку в качестве меча и добился бы всего сам.
1: Возможно.
0: Интересно.
1: Удивительно.
0: Такого я не знал.
1: Ну, так.
0: Я расскажу тебе про совершенно другую рыбку. Вообще, некоторые виды рыб, в отличие от своих холоднокровных сородичей, а мы знаем, рыбки — это холоднокровные существа, могут повышать температуру некоторых частей тела. Например, глаз. Ну, не один глаз, оба. У некоторых рыбок даже есть три глаза. Или плавники тоже
1: есть,
0: могут нагревать.
1: Есть рыба?
0: Есть, да. Прям на лбу есть. Ну, один. Ну, он такой полуглаз.
1: А, ну полуглаз не считается.
0: Но это совершенно другая рыба.
1: Полуглаз не считается.
0: Но есть среди рыбок индивидуальность под названием красноперый опах.
1: Я думала, индивидуальные предприниматели.
0: Ну, я думаю, он как ИП тоже востребован.
1: Хорошо.
0: Красноперый опах. Опах звучит как будто бы такой, знаешь, как лещ, как будто бы вот физическое воздействие на любого человека, да? Красноперого опаха бы.
1: Их бы столкнуть.
0: Да. И вот этот красноперый опах является полным эндотермом. Знаешь, что это такое? Это вот организмы, способные вырабатывать и сохранять собственное тепло. То есть мы с тобой эндотермы.
1: Он, кстати, такой яренький, как будто его раскрасили.
0: Я тебе более того скажу. Вот фотографии, которые я видел, думаю, ну, милая рыбка. А потом увидел эту рыбку в руках рыбака. Так это, какой милый человечек рядом с рыбищей.
1: Да, это выглядит как аквариумная рыбка, которую увеличили в 300 раз в размере.
0: Да. Ну, правда, конечно, вот эту способность сохранять тепло нельзя приравнять к нашей теплокровности. Потому что мы-то поддерживаем одинаковую температуру тела, независимо от внешних условий. Да?
1: Мы пытаемся сохранить одинаковую температуру тела.
0: А пах может разогреться только на 5 градусов выше температуры окружающей воды.
1: Поэтому, интересно.
0: Если вы ходили с утра покупаться где-нибудь, я не знаю, в море, например, и море было прохладненьким, а к обеду нагрелось, скорее всего, стая красноперых.
1: Интересно. Забегайте к нам в нашу группу Европа Плюс ВКонтакте. Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала. Впереди итоги. Бригада.

0: Несса Барретт, Бригадюны, Европе Плюс, 8.31 на Москве. Стоп, голосование фактового зала. Вики.
1: Да.
0: Ты со своей рыбой буквально рыцарь. С мечом в виде рыбы, от которого отскакивают пули. Итоги. 70% у победителя, естественно, сегодня это ты, Вики. Поздравляю.
1: Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. А как ты думаешь, мы найдем что-нибудь про рыцарей? Думаешь, нет?
0: Ну вот что,
1: я вижу
0: прям
1: твои глаза.
0: С доблестью рассказать в эфире. Не, ну конечно найдем.
1: Найдем.
0: Большую часть обсудим за эфиром, но в эфире тоже что-нибудь найдем рассказать. Что. Завтра в фактовом зале рыцари, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.32 в Москве, гороскоп на среду, 27 мая. Овны, возьмитесь за какое-нибудь обучение, вам необходимы новые знания.
1: Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать.
0: Близнецы, Вики, не бойтесь быть в центре внимания и притягивать взгляды окружающих.
1: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
0: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
1: Девы, займитесь работой за большим объемом информации.
0: Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали.
1: Скорпионы, вероятные перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
0: Стрельцы, сегодня, наконец, прояснятся многие неоднозначные ситуации.
1: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями, действуйте.
0: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
1: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.

0: Бракс, Экстен, Бригаде У на Европе Плюс, 8.35 в Москве. Впереди грядет очередная битва за легендарные наушники Fostex.
1: Да, если вы хотите ворваться в эту битву, все по поводу выхода нового фильма «Майкл».
0: Ну, повод большой, повод
1: пора,
0: приятный.
1: Пора идти в кино.
0: Уже, знаешь, уже встречаются знакомые, кто посмотрел. Они были на кинокайфе наши.
1: Угу.
0: Говорят, хорошо.
1: Вот.
0: И я с ними согласен.
1: Я согласна.
0: Хотите побороться? Ну, вы же помните, да, что, ну, в любом случае победа будет, даже если вы не сможете опередить своего соперника.
1: Да, у нас подарки есть для всех. А вот если хотите ворваться в игру и побороться за главный приз, то тогда напишите нам на наш сайт europlus.ru. Там есть теперь окошко «Написать в эфир».
0: Да. Напишите вот что. Ну, все мы, но многие догадываются, что Майкл Джексон начинал свою карьеру в группе The Jackson's Five. И у этой группы есть одна песенка, связанная с алфавитом, которая, пожалуй, и прославила эту группу. Как она называется? Пишите впереди Майкл, Бригаде У на Европе Плюс. Бригада!

0: в бригаде.
1: Джексон. Ну, не договорили немножко. 8:42 в Москве. Майкл, бригаде Уны, Европе Плюс. Начинается фильм, рассказывающий историю Майкла Джексона. Уже завтра появится на всех экранах страны при поддержке Европы Плюс.
2: Обязательно идите, если вы поклонники этого исполнителя. Если не поклонники, то станете фанатами 100%.
1: Да, да. Там очень все красиво показано.
2: И очень музыкально.
1: Да. Так. Мы продолжаем раздавать подарки каждое утро в честь этого фильма. И у нас новые герои. И у нас есть Вика. Вика, привет.
3: Привет.
2: Привет, Виктория, ты откуда?
3: Я из Москвы.
1: Из Москвы.
2: Угу.
1: Хорошо. Вика, знакомься с соперником. Это Денис. Дэн, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: А ты где живешь?
4: Нижний Тагил.
1: Нижний Тагил. Прекрасно.
2: Угу.
1: Ребята, молодцы, отлично справились с отборочным, были первыми. Как называется песенка, связанная с алфавитом, у группы The Jackson 5?
4: ABC.
2: Мне кажется, за это уже можно дать подарки.
1: Думаешь?
2: Да, почему бы нет?
1: Ну, в целом, да. Вы не против, ребят?
2: Сразу по подаркам.
1: Да?
3: Я очень готова.
1: Ну, давайте просто вот так, чтобы настроение выработать сразу нужно. Угу. Каждому из вас по караоке-системе подарим. О, как вы перешли на ультразвук Майкла Джексона. Да, будете устраивать собственные концерты дома. Ну а теперь начинаем битву за наушники. У Майкла Джексона очень много хитов. Сегодня мы послушаем два, а также будем рассказывать факты, связанные с этими песнями. А вы уж выбираете, правдивые это факты или не очень.
2: Попробуем.
1: Кто лучше справится, тот и победил. Мы переходим к треку «Триллер».
2: Итак, Виктория, первый вопрос тебе. Правда ли, что изначально песня «Триллер» должна была называться «Starlight Love» — «Любовь в свете звезд»?
3: Я думаю, что нет.
2: Вот зря ты так думаешь. Представляешь, оказывается, она могла так называться.
1: Угу.
2: Ну, Starlight Love тоже красиво звучит.
1: И зомби в клипе. Все так логично. Денис, правда ли, что Майклу так понравилась идея сыграть зомби в своем же клипе, что потом он сыграл одного из зомби в фильме ужасов «Музей восковых фигур»?
4: Пускай будет правда.
1: Нет, увы, это неправда.
2: Так, хорошо, идем, 0-0.
1: 0-0, хорошо, переходим к следующему хиту под названием «Bad».
2: Я не могу, вот непроизвольно сразу, да?
1: Да, я чувствую.
2: Выкрикивается. Виктория, Вик, тебе вопросик. А правда ли, что режиссер фильма «Майкл» и режиссер клипа на песню «Bad» это один и тот же человек, Антуан Фукуа?
3: Да.
2: Викусик, нет, это неправда. Оказывается, режиссером клипа был вообще Мартин Скорсезе. Неплохо, да?
1: Представляешь?
2: Недурно.
1: А у него вообще там вкус на режиссеров. Дэвид Финчер, Скорсезе. Просто клипы.
2: Но он же снимал не клипы, а там фильмы, можно сказать.
1: Денис, ну все в твоих руках. Правда ли, что изначально эту песню должны были исполнять Майкл Джексон и Принц? Но Принц отказался от дуэта, потому что ему, видите ли, не понравилось пару строчек из этой песни.
4: Нет, это неправда.
1: Молодцы, ребята! Стабильные 0-0. Это правда?
2: Представляешь, оказывается, да.
1: Так, ну хорошо. А мы вообще побеждать собираемся кто-нибудь?
2: Побеждать собираемся. Сейчас будет контрольный вопрос, я его задам. Вот кто первый ответит, тот и молодец. Итак, давайте вспомним самый известный танцевальный элемент Майкла Джексона. Его фишечка. Лунная походка, да? Кстати, Вэл делает отличную лунную походку.
1: Спасибо.
2: Да. Вот прям реально. Заслуженное второе место после Джексона.
1: Спасибо, второй раз.
2: Возьмем Луну. Чем Луна является для планеты Земля?
4: Спутником.
1: Денис, да.
2: Да, Дэн, спутник.
1: Дэн, поздравляем с победой. И дарим в дополнение к караоке-системе тебе легендарные наушники Fostex. Ровно в таких же Майкл Джексон записывал все свои хиты.
4: Спасибо огромное, спасибо. Простите меня, простите, пожалуйста, что я вас там обошел. Я не хотел.
1: Вика, что скажешь?
3: Ничего страшного.
2: Прощаешь, Дэна?
1: Нет.
3: Ну что, разве у меня есть выбор?
2: Разве у меня есть выбор? Конечно, прощаю.
1: Вика, Дэн, хорошего дня. Счастливо.
2: Пока.
3: Спасибо и вам.
4: Спасибо, пока-пока.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Намек на нас — это мод Бригады У на Европе Плюс, 8:49 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором мы собираем фразы, которые раздражают. Но не просто все, а раздражают, когда их произносит человек противоположного пола.
2: Ну да.
1: Ну, например, Мила, я тут кое-что придумала. Все, это значит несколько вариантов. Перестановка. Нет, перестановка. Скорее всего, что-то связано с ремонтом.
2: Ну, мы вообще девушки идейные. Ну, а подожди, а вот это вот, нам надо будет вечером серьезно поговорить.
1: Ну, это...
2: Это неприятно. С обоих сторон, кстати.
1: Надо было, а вот так сразу. Хорошо, что поправила. Расскажите и вы про фразы, которые раздражают, и отправьте нам голосовое.
2: Голосовое отправляйте нам на наш сайт europlus.ru, там появилась окошко, написать в эфир.
1: Все, послушаем в саундчеке.
3: Реклама. Взломать сейф в Бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Фа-фа-фа. Фа-фа. Check, check. One, two, three, check. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Привет, ребята. Привет, страна. А у меня девушка говорит: все, паста карапузики. Я не знаю, что это означает. И меня прям бесит. А она просто повторила: все, паста карапузики. Арина, тебе привет.
2: Паста или баста?
1: Паста? Баста. Рэпер?
2: Нет, если баста, то нормально. Хватит? Это по-итальянски хватит.
1: Ага, а карапузики при чем здесь?
2: Хватит.
1: У вас есть дети? Ну, надо разобраться.
2: Ну, прикольная, кстати, фраза, мне нравится. Не раздражает.
1: Слушаем дальше.
4: Бригада У, привет из солнечного Череповца. Топ-3 бесячих фраз от противоположного пола. Не надо, я сама. Вот это вот, понятно. Ну и третье, конечно же. Ничего не случилось, все нормально. Просто...
2: Понятно.
1: Нет, ну в целом, что тебе человек говорит? Что все понял, да? Потом, ты не нужен, я сама. Потом, не надо. Ну, вообще, ты не нужен. Самостоятельная девчонка получается.
2: Подожди, может быть, она что-то делает лучше. Действительно, в этом вопросе не разбирается.
1: Может.
2: Тут еще зависит от интонации. Типа, знаешь, не надо, милый, я сама. Или не надо, я сама.
1: Да, спасибо, ребята.

0: Only You, это Дэнни и Терез, бригаде У на Европе Плюс. Мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Всем доброе утро.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята, доброе утро всем. Сотни нелегалов нашли в Подмосковье. Финальная волна холодов ожидается в столичном регионе. И врачи рассказали, почему не стоит злоупотреблять черешней. Далее подробности. 277 нелегалов нашли в Одинцове. Главное управление МВД по Московской области сообщает о том, что нарушители иммиграционного законодательства выявили в ходе рейдов по стройкам и предприятиям общепита. В отношении иностранцев составлено 298 административных протоколов. Некоторые мигранты привлечены к ответственности сразу по нескольким статьям. На каждого нарушителя наложен штраф в 5000 рублей с последующим выдворением за пределы страны. Параллельно полиция выявляет граждан, которые незаконно привлекали мигрантов к трудовой деятельности. Финальная весенняя волна холодов ожидается в столичном регионе. Завтра и послезавтра в Москве будет холоднее всего на этой неделе. Об этом сообщает Центр Метео. По данным синоптиков, в эти дни температура ночью будет составлять от 5 до 8 градусов, а днем от 10 до 13. При этом в субботу, 30 мая, воздух прогреется до 15 градусов, но это будет максимум. Что касается осадков, то они будут практически ежедневными, но назвать их сильными нельзя. Дожди будут небольшими и кратковременными, однако есть надежда, что в первые 5 дней июня температура поднимется до 25 градусов. Рекордное количество смартфонов приехало к нам из Китая. РИА Новости сообщает о том, что КНР увеличила экспорт смартфонов в Россию до максимума за полтора года. Всего за первые 4 месяца Россия импортировала смартфонов из Поднебесной на 651 миллион долларов, а это на 13,3% больше, чем в прошлом году. По итогам месяца среди главных покупателей умных смартфонов у Китая Россия заняла 9 место. В марте она была 11, год назад 16. Сезон черешни не за горами, и врачи назвали норму потребления этого лакомства. Медики говорят, что взрослому человеку не стоит съедать больше 300 граммов черешни в сутки. Это примерно 20 ягод среднего размера. Детям с 7 лет стоит ограничиться 150 граммами черешни в день. Собеседница агентства добавила, что при избыточном потреблении простые сахара и большое количество клетчатки в составе черешни могут спровоцировать расстройство желудка, но в умеренных количествах черешня очень полезна для организма, так как содержит калий и витамин С. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 69 копеек, евро сдулся 83 рубля 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 9 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 9:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Привет всем, чем бы вы ни занимались сейчас, может кто-то в отпуске уже. Поздравляем.
1: Да.
0: У кого-то, может, финальный рабочий день перед какой-то новой главой.
1: А вполне возможно, кто-то вышел из отпуска. И
0: да.
1: Все, с новыми силами, с загаром, потрясающим, с счастливым лицом
0: да.
1: Вступаете в работу.
0: Кто-то, может, слушает, еще не подозревает о том, что его вызовет начальник в кабинет.
1: Да, а возможно, кто-то слушает, кто только что выпустился из школы, и у кого начинается новая жизнь. Новая студенческая жизнь. По школе не будете скучать, гарантирую.
0: Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо. Всем доброе утро. И сегодня мы вчера отмечали последние звонки, сегодня отмечаем среду.
1: Да.
0: А каждую среду у нас измены музыкального характера.
1: Да, наш звукореж Алексио, он же Леха, берет какой-то классный трек и изменяет его. Ваша задача определить. Вы это делаете легко, намного лучше, чем мы с Вэлом.
0: Вообще, большое счастье, что мы с Вики не играем в игры, которые мы проводим.
1: Да.
0: Счастье и для нас, и для тех, кто слушал бы это тоже. Поэтому, как только прозвучит музызмена, напишите нам на сайте europlus.ru.
1: Да, как вы думаете, кто это пел в оригинале, или как называется трек, и не забывайте свое имя и номер телефона.
0: Да, а на сайте есть специальное окошко.
1: Написать в эфир.
0: А теперь, внимание, музызмена.

0: это клан Карусел, бригаде «Умный» в Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем ему за смену, давайте слушать хиты, под которые снимает видео.
1: Сегодня, кстати, не танцевальное видео,
0: не
1: а такое игровое, я бы это назвала.
0: Но оно...
1: Флиртовое.
0: Я бы сказал, даже отчасти шпионское. Ну, тот, кого снимает, он же вряд ли подозревает. Или подозревает, или знает.
1: А может подозревать, может
0: Короче,
1: знать.
0: Под этот трек девчонки снимают красивых парней. Как бы это двухсмысленно не звучало.
1: Да.
0: А все это делают под трек Карли Рэй Джепсон «Call Me Maybe».
2: Бригада У. Снова хитово.

0: бригаде У.
1: 9:12 в Москве. Музызмена в бригаде У на Европе Плюс начинается. Давайте знакомиться с нашими расследователями.
2: Давай, давай.
1: У нас есть Юля. Юля, привет.
3: Привет.
2: Юлечка, привет. Ты откуда?
3: Я из Перми.
2: Из Перми. Юля, а у тебя вот хорошая интуиция?

0: Меня спрашивают это вопрос?
1: Да?
2: Да, у тебя.
1: Да. Что за трек, как ты думаешь?
0: Ну, я предположил, что Ваня Дмитриенко.
2: А какой? Какая песня?
1: «Шелк», по-моему, сказал это.
0: «Шелк».
2: «Шелк».
1: Да, у тебя очень тонкий музыкальный вкус.
2: Да.
1: Юля, а ты что думаешь?
3: Ну, я на 100% уверена, что это Дон Омар, «Данса культура».
1: Угу.
2: А напеть можешь?
3: «Данса культура».
2: Это отошел. Похоже.
1: Ну, впервые сейчас будут биться Дон Омар и Ваня Дмитриенко.
2: Все бывает в этой жизни.
1: Виталь, вот насколько убедительно для тебя Юля со своим вариантом, что ты готов отказаться от самого Вани, от самого Дмитриенко?
0: Алло.
1: Ничего не слышу, кроме своего варианта ответа. Виталь.
2: Готов ли ты поверить Юле и отказаться от варианта с Ваней Дмитриенко?
0: Да, я, блин, честно, у меня так плохо со звуковым вкусом, но почему-то здесь, я не знаю, мне прям вот послышалось, вот особенно там вот в конце есть такие именно нотки о том, что это «Шелк».
1: Та-та-та-та. «Шелк». Звучит, да. Юль,
0: ну... Типа того, да.
1: Юль, ну вариантов нет, придется соглашаться.
3: Давай, 100% это «Данса культура». Доверься моей интуиции, она меня никогда не подводила.
2: Интересно.
1: Кстати, Юль, когда в последний раз твоя интуиция тебя не подводила?
2: Юль, никогда, правильно?
3: Не должен так вспомнить. Никогда.
1: Хорошо. Итак, Юля, Виталий, у вас 5 секунд, чтобы прийти к одному варианту ответа.
2: Решайте, кто куда.
3: Встань на мою сторону.
1: Итак.
0: Я уступаю девушке, поэтому я за ее вариант.
2: Все, хорошо, Виталий переходит на сторону Юли.
1: Ну, это интересно. Юль. Ну, вся ответственность на тебе. И Юлия, и Виталий думают, что сегодня в музызмене «Данза Кудура». Внимание, правильный ответ. Да! Да!
2: Ну, кстати, «Шелк» бы звучало интересно в такой версии.
1: Виталь, один вопрос перед тем, как мы скажем друг другу «до свидания». Вот прям реально думал, что это Ваня Дмитриенко.
0: Вы понимаете, у меня такой музыкальный слух, что неудивительно.
2: Ты молодец.
1: Хорошо, что доверился. Юля, это «Данза Кудура». Ребята, подарки всем.
4: Маленькая колонка.
5: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Юля, Виталий, поздравляем.
3: Спасибо.
1: С мощной, но маленькой колоночкой. Звоните еще.
2: Молодцы, классная команда.
0: Она вообще просто супер.
1: Счастливо.
0: Всегда слушаю, только вас.
1: Спасибо. Пока.
2: Пока-пока.

0: Beautiful Places, это Тиесто, бригаде У на Европе Плюс, 9.19 в Москве. Вики.
1: Да, Вики, я расскажу вам про сериальчик новые.
0: Вики.
1: Да, возможно, будет кому-то интересно. Запишите на выходные.
0: Мне нравится уверенность. Ну, может быть, если
1: повезет. Не, ну не все любят сериал, но просто тут нечто такое вышло, что заслуживает внимания нашего.
0: Ребята, готовьтесь. Кому-то, может быть, если даже понравится. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.

0: Руслан, бригаде У на Европе Плюс, 9.25 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Ну, как обещала, сериальные новости. Для тех, кто уже соскучился по очень странным делам, о создателе этого сериала появилась новиночка под названием «Городок».
0: Городок.
1: Какое милое, уютное, знакомое название.
0: Знакомое.
1: Да, сюжет разворачивается в элитном поселке, который был построен специально для пенсионеров. Такой, знаешь, пансионат большой, красивый. Вот. Обитатели этого поселка сталкиваются с чудовищами, которые хотят украсть их время.
0: А, и там, там все пожилые люди?
1: Да, там все пожилые.
0: То есть создатели сериала вообще отрицают средний возраст?
1: Да, знаешь, вначале для маленьких сделали, теперь для взрослых сделали. Но я, кстати, начала смотреть, первая серия неплохая такая.
0: Ты уже начала смотреть?
1: Я, конечно, конечно. Я же должна была проверить на себе. Плюс мне очень понравилось название «Городок». А еще, для тех, кто является поклонником сериала «Рассказ служанки», помнишь, была культовая вообще история? Смотрел?
0: «Рассказ служанки»?
1: Да.
0: Да.
1: Вот, вышел сериал «Заветы». Там действие разворачивается примерно года через 4 с дочкой главной героини. Ханна, помнишь, была такая? Только теперь ее по-другому зовут.
0: Да. Ага.
1: Все в Гилеаде, как и положено. И сегодня как раз выходит последняя серия первого сезона.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Вики,
1: что?
0: Ты организовала многим из нас план на выходные.
1: Вот. Запомнили, да? «Городок» и «Заветы».
0: Хорошо. «Городок» и «Заветы».
1: Интересно звучит, да?
0: «Заветы городка».
1: Рюмочная как будто бы. «Городок» и «Заветы». Итак, следующая новость. Ну, это просто безобразие. Имя Дмитрий резко упало в популярности в России.
0: Че это?
1: Не знаю. Но вообще, многие говорят, что имя Дима стало использоваться часто в рилсах как red flag.
0: Дима?
1: Дима, да.
0: Дима?
1: Да.
0: Так Димка? Как,
1: вот, знаешь,
0: Дмитрий?
1: Часто Никита называют. Никита, Настя почему-то. Не знаю почему. И Дим.
0: Ну, подожди, вот, а Никита и Настя почему?
1: Не знаю. А ты не попадались тебе огромное количество видосов?
0: Где что говорят? Если вы Никита?
1: Ну, и серия, да. Вот кто вам чаще всего не нравится из молодых людей? Там, кто у вас бывший был? И все говорят, Никита.
0: Серьезно?
1: Часто такое, да.
0: А у тебя было?
1: Нет, такой? У меня не было. А вот Дима
0: и
1: был.
0: И Настя?
1: А вот Дима был, да. И Настя, да. Почему-то. Но если Никита и Настя держатся пока в рейтинге, то почему-то имя Дмитрий стало резко не таким популярным. Поэтому, дамы и господа,
0: конечно...
1: кто сейчас планирует детей, назовите, пожалуйста, Дима. Хорошее имя. Дима, Митя мне нравится, красиво звучит.
0: Очень красиво
1: Митя.
0: Звучит.
1: Добрый
0: и так. Пусть ваш сын докажет, что Дима. Это не равно.
1: Это green flag.
0: Да.
1: Да.
0: Спасибо, Вики. Спасибо. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 9.32. В Москве гороскоп на среду, 27 мая.
1: Умный, возьмитесь за какое-нибудь обучение. Вам необходимы новые знания.
0: Тельцы, велика вероятность сегодня что-то праздновать и отмечать.
1: Близнецы, не бойтесь быть в центре внимания, притягивать взгляды окружающих.
0: Раки, проявите усидчивость и доведите дело до конца.
1: Львы, вы привыкли добиваться своего, поэтому не стоит отступать.
0: Девы, нам нужно заняться работой с большим объемом информации.
1: Весы, многие представители знака услышат признания, которых так давно ждали.
0: Скорпионы, вероятные перемены к лучшему в отношениях с коллегами.
1: Стрельцы, сегодня наконец прояснятся многие неоднозначные ситуации.
0: Козероги, не занимайтесь долгими размышлениями. Действуйте.
1: Водолеи, если вы что-то не планировали заранее, то лучше этим не заниматься.
0: Рыбы, сотрудничество с некоторыми людьми может заметно увеличить ваши доходы.

0: Эспрессо, это Сабрина Карпендер, Бригаде Уны, Европе Плюс, 936 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 13 тысяч рублей. Но еще ведь есть те самые 10 тысяч от Озонбанка. Просто нужно ответить на вопрос с бонусом правильно. Вот смотри, Вики, сегодня два, мне кажется, взаимосвязанных праздника. Вот День смелых решений отмечается, да?
1: Да.
0: И очевидно, его отмечали уже давно.
1: Потому ты что думаешь, именно... Петр Первый отмечал смелые решения?
0: Я думаю, именно в этот день, в День смелых решений в 1703 году, и Питер начал свою историю.
1: Мне тоже так кажется.
0: Это было очень смело. Угу. Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.
2: 745 65 65.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
1: 9:43 в Москве. Сейф «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Александр, привет.
1: Александр.
3: Саш, привет.
1: Привет, Саш, ты откуда?
2: Доброе утро. Ставрополь.
1: Ставрополь. Прекрасно, Саш. У нас в сейфе, возможно, специально для тебя, поднакопились деньги в размере 13 тысяч рублей. Но и есть еще неизменная сумма – 10 тысяч от Озонбанка. Чтобы заполучить эти 10 тысяч, нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Поэтому давай определяться, что будет бонусным. Первый, второй или третий вопрос?
2: Второй вопрос.
1: Второй вопрос. Хорошо, Саша, удачи. Вперед.
4: Первая цифра.
3: Сегодня день выдры. Мне очень нравится. Выдры очень милые существа. С камушками своими вот они плавают.
1: Вообще. А, это они, да, с ними?
3: Да,
1: милаши.
3: Да, да, да, они милаши. Да. Вот, но есть разные виды выдр в Южной и Юго-Восточной Азии. Есть выдра, у которой есть интересная особенность. И, собственно, из названия сразу понятно, какая. Угу. Вот как ты думаешь, кто там обитает? Азиатская рыжая выдра, азиатская бескоготная рыба или азиатская двухвостая?
2: А второй вариант еще раз какой?
3: Бескоготная, ну, без когтей, типа.
1: Саша?
3: Ну, как думаешь, рыжая, когтей у нее нет или два хвоста?
2: Давайте первый вариант.
3: Давай, первый вариант. Азиатская рыжая выдра принята.
4: Вторая цифра.
1: Саш, ну все для тебя. Просил второй вопрос с бонусом. Пожалуйста. Правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не сломаешь. 323 года назад Петр I заложил Петропавловскую крепость. Вот с того-то дня и началась история Санкт-Петербурга. Много всего есть в Питере, все красивое. Вот сколько раз мы с Викой не приезжали в Питер, невозможно насладиться вдоволь. Каждый раз не хватает вот этого всего, потому что... Ну, ты был, кстати, в Питере, Саш?
2: Нет, но очень хочу.
1: Это нормально, хотеть в Питер. Вот в Питере есть один удивительный мост, называется он Синий мост. Uh-huh. И он является самым широким мостом в мире. Его ширина 97 метров, а длина 29. Вот через какую реку этот мост? Нева, Мойка, Фонтанка.
2: А первый вариант какой был?
1: Нева, Мойка, Фонтанка.
2: Ну, давайте тогда первый вариант.
1: Первый вариант. Нева. Принято.
4: Третья цифра.
3: Ну и сегодня Всемирный день библиотек. Библиотек много в мире. Есть старые, есть большие, есть просто красивые. А есть интересная библиотека в университете Коимбры. Там водятся летучие мышки. По-моему, Вэл, ты рассказывал как-то про этот... про эту библиотеку. А университет Коимбры вообще... очень старый. Он был основан в конце 13 века. И где он находится, скажи, пожалуйста, в Португалии, в Египте или в Камбодже?
2: Пусть будет в Португалии.
3: Пусть будет в Португалии. Первый вариант принят.
1: Не так, Александр из Ставрополя подобрал такой код от сейфа. 1-1-1. Внимание!

0: Интересно.
1: Интересно.
0: Интересно, Вики.
1: Давайте. И,
0: Саш, очень интересно.
1: Ну, да, давай с хорошего начнем.
0: Давай.
1: Про Португалию. Действительно, университет Коимбры — это старейший университет в Португалии. И вообще там в Европе он один из первых.
0: Угу. А вот с твоим первым вопросом что?
1: А с первым вопросом, ну, так себе. Получилось, конечно, азиатская бескоготная выдра. У нее прям, как у нас, ноготочки аккуратненькие. Которые
0: у нее не когти, а ногти.
1: Угу.
0: Малыши.
1: Угу.
0: Саш, у меня был бонусный вопрос. И на него ты дал... да, неправильный ответ. У меня правильный ответ. Мойка. Мойка. Хотя, ты знаешь, Нева есть в Санкт-Петербурге, да, есть такая река. Но угу. Вопрос был не в этом. Ничего страшного.
2: Очень жаль. Очень,
1: ну, очень жаль, но ты еще звони.
0: Да.
1: Чтобы сразу забрать весь,
2: конечно,
1: сейф и бонус.
0: Да, и Ставрополю передавай большой привет. И желаем тебе скорейшего Санкт-Петербурга. Обязательно побывай там. Счастливо.
1: Пока.
0: Пока.
2: Спасибо большое.
0: Ну, а завтра в сейфе бригаду 17 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
4: Сейф в бригаде «У».

0: China on Rio. Бригаде У на Европе Плюс. Песня веселая, песня светлая, но отбросим лирику. Mm-hmm. У нас впереди саундчек.
1: Саундчек, в котором мы сегодня обсуждаем фразочки противоположного пола, которые подбешивают сильно достаточно, прям напрягают.
0: Ну что ты стесняешь? Раздражает откровенно.
1: Ну раздражают, да.
0: Ну сколько можно это терпеть?
1: Ну вот посмотрим.
0: Да, вот наберитесь вот именно такой эмоции и выдайте нам голосовое.
1: Да, или иногда ты хочешь обсудить какую-то проблему, какой-то конфликт, а тебе человек говорит, я сейчас не настроен разговаривать, поговорим потом. Когда потом?
0: Это мужчина тебе так говорил?
1: Да. Мужчины, знаешь, много чего интересного рассказывают. Я тебе потом напишу, блокнотик составлю, книгу напишу.
0: Ощущение, что я вообще с мужиками не имею никаких дел, судя по всему.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там появилась такая плашечка, написать в эфир.
0: Все, послушаем в саундчеке.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
7: От нашей банды, я заявляю, не поет.
6: Где заканчивается голос и начинается актерство? Партию. Кто поет вживую, а кто под фанеру?
8: Вы меня запутали просто бесконечно.
6: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
9: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
10: Причем под мою?

0: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Галя, у нас отмена!
3: Какая еще отмена?
2: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
4: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
6: Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс».
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые

0: Вот это Иманбек, бригадюн на Европе Плюс. 9.57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете фразочки, которые бесят в противоположном поле.
1: Слушаем.
0: Саундчек. Бригаде У. Начнем вот с такого.
2: Доброе утро, мои любимые. В душ и без меня?
1: Да.
0: Вообще не собирались?
1: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава: а кто разрешал?

0: это
1: ну,
0: да.
1: Ну, ты давай там, выздоравливай.
0: Поэтому сегодня на тебе кожаная юбка.
1: Потому что я номинирую.
0: Да-да-да. Ну, и финальный на сегодня.
2: Доброе утро всем, бригада У. Well, Вики. У жены очень такая печальная история, когда ты вроде в чем-то провинился и не понимаешь в чем, а она ходит такая вся обиженная весь день, а ты потом такой подходишь и спрашиваешь, ну, милый, ну, что случилось-то? Она так поворачивается к тебе со злым взглядом, она такая, ничего! Так обидно становится.
0: И страшненько.
1: Ну, если она так ответила, значит, действительно все плохо.
0: Если она еще на потолке в этот момент...

0: Тони.
1: Группа «Мишель», бригаде «Умный» в Европе Плюс. Ребята, мы завязались сегодняшним эфиром, но... Мы вчера после эфира развязались на подкаст.
2: Да, поэтому послушайте его обязательно.
1: На сайте europlus.ru, ну и оставайтесь с Европой Плюс в целом. Тут всегда хорошо.
2: Угу.
1: До завтра, меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригаду Европа Плюс, счастливо.
2: Пока.
3: Европа Плюс, радио номер один в России.
0: Всем привет, столица 10.00. Новости в исполнении Павла Беседина. Слушаем.
4: Привет, Тимур, доброе утро всем. Растет число зараженных хантавирусом. Телефонные мошенники нацелились на самозанятых. И россияне стали реже ограничиваться одной работой. Далее подробности. Растет число зараженных хантавирусом. На сегодняшний день подтвердилось 13 случаев инфицирования пассажиров лайнера, который шел из Аргентины в Кабо-Верде. Испанские власти сообщили еще одном подтвердившемся заболевшем и говорят, что ситуация остается в целом стабильной. Заболевшие пассажиры получают медицинскую помощь, а все остальные находятся на карантине. План государственной языковой политики утвердило наше правительство. Документ включает 120 мероприятий для сохранения и развития русского языка и языков народов России, а также для продвижения русского языка в мире. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров. РИА Новости передает, что распоряжение об утверждении плана мероприятий подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом пишет «Российская газета». Как сообщил депутат Немкин, аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировками счетов или дополнительными проверками. Расчет строится на том, что тема налогов традиционно вызывает у людей тревогу и желание как можно скорее урегулировать ситуацию. Мобильное приложение «Мой ID» снова идет на рекорд. С 23 года его скачало уже больше миллиона человек. При помощи этого приложения пользователи чаще всего открывают данные паспорта, СНИЛС и НН просматривают файлы со сканами своих документов, а также переходят в цифровой ID мессенджера «Макс», который можно использовать для подтверждения возраста или льготы. Также приложение «Мой ID» позволяет получать городские услуги в библиотеках, поликлиниках, магазинах, театрах и других учреждениях. Россияне стали реже ограничиваться одной работой. Аналитики портала HeadHunter сообщают, что за последние 4 года число резюме в сегменте так называемой портфельной занятости, когда соискатель совмещает несколько разных видов деятельности, выросло на 60%. При этом доля резюме, в которых россияне указывают готовность работать сразу в нескольких форматах, уже достигла 28% от общего объема. И тренд на портфельную занятость охватывает уже более 134 профессий. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 69 копеек. Евро, наоборот, сдулся, за него дают 83 рубля и 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: ты смотришь в зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя

Не все классно, стильный звук, сырой такой микс инди-попа, альтернативных R&B, хип-хопа. Но есть недостаток, и он главный, это длительность песни. Минута 38, все так же быстро, как мои первые кулинарные эксперименты, когда я испек кекс. Вот, но что приятно, можно поставить на повтор. Baby Doll только что на Европе Плюс, это был Доминик Файк, а это я, Тимур Бодров. Всем привет, салам и зен. Значит, давайте, модные, классные ребята с вами будут и далее. Скоро здесь, by India, Хчо и Мод и танцы под Шаде, дождитесь.

45-минутное погружение в музыку. А в это время здесь Bruno Mars. I just might. Будут BTS и Swim. Клубная история. Think about us. Музыка в режиме нон-стоп, никакой болтовни. Следующие 45 минут на Европе+.

«Твоя жизнь мед», жесткий ЗОЖ и бесконечный рейв. Тем более, рейв мы любим. Рейв мы любим, говорю это как заведующий по клубной музыке на Европе Плюс и шоу Топ Клаб Чарт. Да, если вам, ребята, не хватает правильного жужжания, а будни стали слишком пресными, то слушайте главный дэнс-чарт страны, слушайте Топ Клаб Чарт. Там бесконечный, самый стильный рейв в стране. В эфире нашем по субботам, но удобнее слушать Топ Клаб Чарт в виде подкаста на многих платформах и, разумеется, на europoplus.ru.

Это ПНАУ на Европе Плюс. ПНАУ — те самые ребята, что в свое время подарили новую жизнь песням Элтона Джона. Ну, вы помните наверняка мега-хит «Кокоха», по-научному «Cold Heart», коллаба с Дуа Липой, которая отметилась, ну, практически во всех чартах планеты. У нее там миллиарды стримов. И вот свежий подгон от австралийских ребят. Песня «Ту Карасон In Your Heart». Вот, «Ту Карасон In Your Heart» солировала мексиканская рок-группа The Warning. Да, песня — претендент на звание летнего хита. Ну и давайте по-летнему ярко-солнечно продолжим. Скоро «Ама Ми Пиачи» от Альфа и Ману Чао. Disco.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И пока Тимур Бодров молчит, на Европе плюс только музыка. Короче, все как вы любите. Далее диско-версия Wonderful Life. Будет Avril House, I Adore You. Новинку от Marshmello и Portugal The Man. Хиты нон-стоп целых полчаса на Европе Плюс. Встречайте.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Бригада. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня.
4: Да.
2: Вообще не собирались.
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава: а кто разрешал?
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
10: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
9: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
10: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
9: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
10: Вы, конечно, плуты.
9: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
11: Европа+.ру.
0: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в столице 12:00.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: Песня, в которой слышно настроение такой легкой ностальгии по беззаботной юности. А мы тут, ребята, не ностальгируем, мы смотрим в наше прекрасное будущее. А там, в этом будущем летнем, 2 августа и один суперконцерт.
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.
0: Ну что, Ваня Дмитриенко готовит что-то грандиозное, свой первый стадионный концерт в Лужниках 2 августа, а мы, Европа Плюс, дарим 100 билетов на это представление историческое. Делаем это трижды в день. Твоя задача — дозвониться после условного сигнала. И все это проделал наш слушатель из города Владимира. Пару билетов получил только что наш слушатель по имени Владислав. Поздравляю! Ура! Владу привет, Владимиру тоже. Ребята, не завидуйте этому парню ни в коем случае. Уверен, и тебе повезет. Ну да, помни, билеты на концерт Вани Дмитриенко мы раздаем не только в эфире, но и в группе Европы Плюс ВКонтакте. Удачи!
1: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко.

Френч Монтана на Европе Плюс. Френч Монтана, проводник хип-хопа, любитель кино. Если вы не в курсе, имя сценическое парень взял в честь Тони Монтаны, героя фильма 80-х «Лицо со шрамом». Работа, звучавшая «Ever since you left me, I went deaf». Окей, 12.33, точная московская. Вы слушаете Европу Плюс, вы слышите меня, Тимура Бодрова. Вместе мы слушаем классную музыку. Хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов. И далее предлагаю сменить звучание. От хип-хопа перейти к поп-рок-саунду. Приготовил для вас мистер Know It All от Терри Суимса. Дождитесь.

0: будет культовый хит «Инсомния», так и содержание трека отсылает к другому хиту британских электронщиков «God is a DJ». Да, «God is a DJ», «Бог — это диджей». Вот такая вот новая религия, в которой мы растворяемся в звуке и ловим то самое божественное ощущение абсолютной свободы. New Religion, Bibi Rexha, Faithless только что. Финалем час не менее хитово. Здесь появятся Chapel Ron и Plan B.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: А вот если говорить про бабушкины, как бабушка меня называла, я, может, уже рассказывал, я частенько ходил, то у меня какая-нибудь книжка под мышкой, то шахматная доска, то что-то еще, когда я был совсем даже маленький, и бабушка умилялась и называла меня «Батюшка Ленин».
1: По будням с 7 до 9 вечера
5: на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
15: Кино с 28 мая.
16: Музыка и танцы. Они всех объединяют.
15: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
16: Это универсальный язык.
15: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
14: Категория
17: 18+. Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Важного энергичного соула, хип-хопа. Это Plan B, его 60. Да, такое мы любим. Жанры миксовать. И этим займемся, потому что самая разнообразная музыка, самые разнообразные хиты для вас в часе новом на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Столица 13:00.
1: Европа Плюс.
0: Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
2: Привет, Тимур, добрый день всем. Санитарно-карантинный контроль усилен на российских границах. Минздрав расширит перечень справок, которые можно будет получить онлайн. И названы самые бегающие города России. Далее о подробностях. Санитарно-карантинный контроль усилен на российских границах из-за вспышки лихорадки Эбола. Роспотребнадзор сообщает о том, что в нашей стране уже разработана тест-система для выявления этого опасного заболевания и организовано производство таких систем. В ведомстве напомнили, что завозных случаев лихорадки Эбола в России не выявлено. Параллельно Роспотребнадзор взаимодействует с Угандой, Республикой Конго, а также с Бурунди в вопросах борьбы с лихорадкой. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что риски завоза Эбола в Россию оцениваются как низкие. Тем временем Минздрав расширит перечень справок, которые можно будет получить онлайн. Сейчас такой сервис заказа медицинских документов тестируется в Чувашии и Тюменской области. В скором времени эту практику планируется распространить на всю страну. Как только сервис заработает в полную силу, россияне смогут через госуслуги заказать сертификат о профилактических прививках, справку о временной нетрудоспособности, справку об отсутствии контактов с инфекционными больными и другие подобные документы. Все это станет возможным благодаря внедрению электронных медицинских карт. Число IT-специалистов в России выросло на 20% только за прошлый год. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Численность работников этой сферы возросла с 1 554 тысяч человек до 1 869 тысяч. Эта отрасль остается одним из ключевых секторов, влияющих на занятость. Средняя зарплата айтишника сейчас составляет 171 тысячу рублей в месяц. Это уверенное второе место после сварщиков. Они зарабатывают в среднем 267 тысяч рублей. Замыкают тройку лидеров электромонтажники. Названы самые бегающие города России. РИА Новости пишет о том, что на первой строчке Волгоград и Краснодар. Там бегом занимается 50% местных жителей. На второй строчке расположились Казань и Ульяновск. На третьем месте Самара, Санкт-Петербург, Воронеж и Астрахань. Там бегает 44% горожан. Если брать всю Россию целиком, то бегом занимается примерно 40%. Для 9% это основной вид физической активности, а каждый пятый совмещает бег с другим спортом. Каждый десятый выходит на пробежки время от времени. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 71 рубль 69 копеек. Евро сдулся 83 рубля 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

Ну что, давай, улыбнись этому дню, и он обязательно ответит тебе взаимностью. Мы вот тут вам тоже улыбаемся, зовем свою компанию и прямо сейчас начинаем Плейбокс. Плейбокс! Да, будет вкусно, приятно и суперхитово. Это я вам гарантирую. Я Тимур Бодров. Всем привет. Значит, спасибо, спасибо. Рассказываю о наших планах. Скоро бизнес-ланч. Игра для тружеников Москвы. Игра, которой мы делаем будни эти ярче и вкуснее. Устраиваем мини-корпоратив, доставляем пиццу. 4 пиццы и напитки. И помните, пицца есть для всех московских работников. Для всех, без исключения. Если хотите принять участие в нашей забаве, пишите. Заявки принимаем на сайте europaplus.ru. Во второй половине часа не пропустите кинокайф. Не упустите возможность выиграть 2 билета на спецпоказ семейного фэнтези «Момо». А еще The Weeknd, Алан Уокер, Ваня Дмитриенко, Black Eyed Peas, Алекс Уоррен, Доминик Файк с нами в этом часе. В Москве 13:07. Всем плейбол.

0: И, значит, на бит сегодня претендует. Во-первых, команда под названием «Вертолетчики» и капитанша команды Мария. Маша с коллегами продает вертолеты и их обслуживает. Да, Маша?
1: Да, да, да.
0: Да, добрый день. Добрый день. И против Марии играют спортсмены, команда «Спортики», легкоатлет. Саид ее возглавляет. Саид, привет.
2: Добрый день.
0: Да, сотрудник Москомспорта. Вот. Рассказываю, что мы делаем. Несколько раундов впереди. Самый важный первый раунд. Там важно не пропустить слово «три», потому что, услышав слово «три», нужно будет произнести название команды. Если будете первыми, то первыми будете отвечать. Ответ верный – заработали балл. Ответ неверный – балл ушел сопернику. По этому принципу играть продолжим и во втором раунде, но там уже ничего кричать не надо. Вот, отвечаем по очереди. Игра закончится, когда команда какая-то наберет 2 балла. Первый вопрос. Маша и Саид. Значит, вопрос музыкальный. Буквально послезавтра, в эту пятницу, эта всемирно известная певица выпускает новую песню. И что примечательно, это будет ее первый релиз на ее собственном звукозаписывающем лейбле. Ее лейбл называется Baby Doll Music. Значит, у кого такое историческое событие? Песня на собственном лейбле. Это событие случится в жизни Арианы Гранде. Или собственный лейбл открывает Майли Сайрус. Все, ознакомились с вариантами ответов. Дождитесь слова «три».
3: 1, 2, 3.
1: Вертолетчики.
0: Вертолетики. Все-таки вертолетики, техника прилетает быстрее, чем спортсмены-бегуны. Так, Мария, Маша, Baby Doll Music, это чей лейбл?
1: Давайте, Ариана.
0: Абсолютно верно, ее новая песня «Hate That I Made You Love» выходит в эту пятницу, а в июле будет и новая пластинка, тоже выпущенная на ее собственном лейбле. Первый балл у вертолетчиков. Значит, спортики, надеюсь, не отстают. Саид, пожалуйста, ответьте правильно на вопрос. Ну, давайте, раз вы у нас спортсмен, то вопрос вам соответствующий спортивный. Уверен, вы помните такого бразильского футболиста Роналдо. Вот. Да?
2: Да, конечно.
0: Да, конечно. Однажды Роналдо просил прощения у матерей, чьи сыновья последовали его примеру. Значит, какой негативный пример он для этих сыновей осуществил? Что он там сделал? У него была, короче, стрёмная прическа или нелепая татуировка? Короче, за прическу или за татуировку? Просил прощения у мам, чьи сыновья последовали его примеру.
2: Я думаю, что за прическу.
0: Да, странная была челка там у него на чемпионате мира 2002 года. Вот, сколько парней себе ее выстригли, наверное, немало. 1-1. Последний вопрос для вертолетчиков. Мария отвечает правильно, забирает пиццу. Значит, вопрос такой. Киви, фрукт киви, символ Новой Зеландии. Вот, как эту ягоду, этот фрукт называли ранее? Значит, два варианта ответа. Ее называли ранее китайский крыжовник или индийский крыжовник? Маша.
1: Китайский.
0: Ну, посмотрите на них. Все, на все вопросы ответили правильно. И сегодня команда «Вертолетчики» забирает пиццу. Поздравляю. Поздравляю. Дорогой Саид, продолжаем наш забег. Наше поздравление. Продолжаем забег. Пишите еще. Пицца вас ждет 100%. Не сегодня, но в другой день. Абсолютно точно. Все пишите, кто хочет пиццу. Бизнес-ланч. Европлюс.ру.
4: Бизнес-ланч.
5: На Европе Плюс.

go! Флоурайда, его свистуля, да, ни саксофон, ни дудочка. Whistle! Мал золотник, да дорог. Так, продолжим и далее в компании Мото и скоро Кинокайф. Кинокайф, а там твои два билета на спецпоказ семейного фэнтези «Момо». Тебе пригодится группа «Европа плюс» ВКонтакте. Удачи и до встречи в Кинокайф.

Мир, где ложь становится способом выживания, а желание наживы подменяет все остальные ценности. По его словам, игроки — это мораль наизнанку. Мир, в котором искусство лжи возведено в ранг высокой науки и даже поэзии, а способность к обману называется главным человеческим достоинством. Спектакль сочетает гоголевский юмор, элементы авантюрной комедии и почти детективный сюжет. Начало в 7 вечера. А в Музее современного искусства открывается второй городской архитектурный фестиваль «АФЕСТ». Проект задуман как площадка для совместного размышления архитекторов, девелоперов, исследователей и горожан о будущем Москвы. Центральным событием станет выставка, на которой 19 ведущих бюро представят архитектурные концепции для города. Вот такие развлечения на сегодня. Отдыхайте с удовольствием и, конечно же, слушайте «Европа плюс».

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: Момо, маленькая девочка-сирота, на ее примере в фильме «Момо» мы увидим, чего именно лишается человечество в бесконечной погоне за эффективностью. Семейный фэнтези «Момо» смотрим первыми в стране и вас зовем на показ. Чтобы оказаться на нем, нужно отправить правильный ответ личным сообщением в группе «Европа Плюс» ВКонтакте. Обязательно укажите свой номер телефона и город. А сейчас, внимание, вопрос. Вам нужно написать, каким уникальным даром обладает, собственно, девочка Момо. Три варианта ответа. Она путешествует во времени. Она умеет слушать людей так, что они сами находят ответы на свои вопросы. Или она в нужный момент превращается в тыкву. Путешествие во времени помогает находить ответы на свои вопросы или превращается в тыкву. Правильный ответ жду личным сообщением в группе Европа Плюс ВКонтакте. Обязательно укажи номер телефона и город.

0: на кайфе. На Европе Плюс.
1: Нужно вспомнить, как радоваться каждой секунде.
2: Момо. Смотри первым.
3: Да, семейный фэнтези «Мо» мы смотрим раньше всех в стране. Вас зовем на этот показ. Кого зовем? Евгения зовем из Москвы. Женя, привет, добрый день.
4: Привет, привет.
3: Добрый день, Женя. Значит, давай. Семейная фэнтези в твоем рейтинге самых любимых жанров на каком месте находится?
4: Почти на первом, я
3: почти
4: думаю.
3: На первом. А что лидирует? Что номером один идет?
4: Ну, я думаю, что все-таки фантастика.
3: Фантастика! Значит, с удовольствием тогда, я уверен, ты вместе с нами посмотришь этот фильм «Момо», про маленькую девочку Момо, у которой есть суперспособность, уникальный дар. Значит, что это за уникальный дар? Момо путешествует во времени. Момо умеет слушать людей так, что они сами находят ответы на свои вопросы. Или Момо, уникальная девчонка, умеет превращаться в тыкву. Евгений, Женя. Вариант номер...
4: Ну, пусть будет два.
3: Браво! Исключительно верно. Поздравляю, Женя. Два билета на спецпоказ фильма «Момо» твои. Спасибо тебе, классного дня и приятного просмотра.
4: Спасибо, Европлюс.
3: Спасибо. Ребята, у нас есть еще билеты на спецпоказ фильма «Момо». Их можно выиграть на нашем сайте europoplus.ru.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе+.

0: Все бегут к тебе, Ваня. 2 августа концерт у парня в Лужниках. Мы на Европлюс раздаем билетики каждый день. Не пропустите сегодня, еще раздача будет обязательно. Что касается раздачи пиццы, то она случается в игре «Бизнес-ланч» также ежедневно по будням. Если вы с коллегами пиццу нашу еще не ели, но очень хотите, напишите нам, заявите о себе. Отправьте заявку в «Бизнес-ланч» на сайте europoplus.ru.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europoplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Большая музыкальная игра. На телеканале «Россия».
6: От нашей банды, я заявляю, не поет.
5: Где заканчивается голос и начинается актерство? Партии. Кто поет вживую, а кто под фанеру?
7: Вы меня запутали просто бесконечно.
5: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
8: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
9: Причем под мою?
5: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия».
3: Категория 12+.
10: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
11: 12+.

0: Ты, Леша, знаешь, что это мелодия из 19 века?
1: Вот, правда?
0: Да.
1: Похоже, да. Вот. Верю тебе.
0: Называется
1: «Павана». Верю тебе, как себе.
0: Те редкие случаи,
1: верю,
0: да,
1: тебе, верю себе, как тебе, тебе, как себе. Так, не путай меня, Бодров.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет!

позитивненько. Что и требовалось доказать. Привет-привет всем, кто слушает Европа Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а они уже на подходе. Это Брак Секстиан, это Риана. Будет Кайра и тот самый хит, который располагает к себе с первых же секунд. Впереди на Европе Плюс. Сорф.

больше, больше хитов, больше музыки. Впереди Дэйв Эдэмс, Луи Фонси, будет «Медуза», а проект «Медуза» — тот самый хит, который вполне может попасть к нам в чарт в Еврохит ТОП-40 уже в эту пятницу. Впереди на Европлюс. Don't wanna go home.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так, так, так. Бенсон Бун уже практически в шаговой доступности от нас. Впереди Sorry, I'm here for someone else. Эбан и очень красивая история под названием Hello.

0: составит нам компанию в следующие 30 минут здесь, на Европе Плюс.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
4: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15:00.

мегатонны харизмы, мощный саунд и музыка с таким национальным колоритом. Все это, конечно, Хомай от Эйолан и Европа Плюс буквально через пару минут. Но сначала...

Европе Плюс. И после этого трека, мне кажется, им можно работать вообще на постоянной основе. 15.35 уже в Москве. И буквально через пару минут уже серьезный парень с нами по имени Зейн. Зейн Малик и его «Die for me».

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Галя, у нас отмена!
7: Какая еще отмена?
6: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
8: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru, банк ВТБ, по лицензии ЦБРФ, номер 1000, реклама 0+.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: В кино с 28 мая.
13: Музыка и танцы, они всех объединяют.
12: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
13: Это универсальный язык.
12: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
8: Категория 18+.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: До конца этого часа на Европе Плюс сначала Арктика Асти, ну а затем Savage Garden. Да, телепортируемся на Луну и обратно всего за 3 минуты. Впереди To the Moon and Back.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Сегодня в саундчеке вы вспоминаете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: В душ и без меня.
4: Да.
2: Вообще не собирались.
4: Ты знаешь, я вчера ответочку дала. Мне знакомый парень пишет: ой, я приболел. И я такая, закатала рукава. А кто разрешал?
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
12: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
11: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
12: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
11: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
12: Вы, конечно, плуты.
11: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
13: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

нет сомнений, что это одна из лучших песен группы Savage Garden, да, To the Moon and Back на Европе Плюс. А в начале часа следующего австрийцы Клан Карусель, впереди Райдер.

0: часах в Москве 17:00. На Европе Плюс новости. Игорь Акулов. Игорь, приветствую тебя.
1: Алекс, привет, всем добрый день. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России из-за вспышки лихорадки Эбола в Африке. Риски завоза инфекции оцениваются как низкие. Завозных случаев заболевания в стране на данный момент не зарегистрировано. В пунктах пропуска используется автоматизированная система «Периметр». Проводится дополнительный контроль состояния здоровья прибывающих из регионов с повышенной эпидемиологической опасностью. Роспотребнадзор также осуществляет международное сотрудничество с африканскими странами на эту тему. Таганский суд Москвы оштрафовал Телеграм на 7 миллионов рублей за неудаление публикации с призывами к экстремистской деятельности. Мессенджер привлекли к ответственности по части 4 статьи 13.41 КАП. Суд установил, что администратор ресурса не удалил запрещенный контент в установленный срок. Это не первый штраф для Телеграм за подобные нарушения. Ранее компания уже неоднократно привлекалась к ответственности за отказ удалять материалы, признанные в России запрещенными. И французскую туристку задержали на Сардинии с рекордными 40 килограммами песка, гальки и ракушек, которые она набрала на пляже. 69-летняя женщина собиралась сесть на паром до Тулона, но вызвала подозрение таможни в порту. Теперь ей грозит штраф от 500 до 3000 евро. Изъятый песок должны вернуть на пляж. Кража песка и гальки – серьезная проблема для Сардинии. Каждый год туристы уносят множество сувениров. Это все новости далее на Европе Плюс, Star News и Алекс Мануйлов.
0: Это топ-новости в Star News. Продюсер Стюарт Прайс назвал мгновенную химию между Мадонной и Сабриной Карпентер в студии. Их дуэт Bring Your Love, по его словам, получился дерзким и раскрепощенным. Напомню, певицы уже исполнили трек на Coachella, где Мадонна появилась на сцене впервые за 20 лет. Ну а альбом королевы поп-музыки Confessions on a Dance Floor Part 2 выходит 3 июля. Продюсер Джек Эндонов в соцсетях раскритиковал использование искусственного интеллекта в музыке, назвав алгоритмы создания таких треков недопустимыми. Он предрек крах таким проектам и подчеркнул, что живое творчество — это древний ритуал, который нельзя оптимизировать. По мнению музыканта, настоящие артисты никогда не стремились к тому, чтобы их работа становилась быстрее или легче. Westlife хотят сами снять полнометражный фильм о своей карьере, отказавшись от стандартных документальных проектов на Netflix. Участники группы называют историю своего успеха сказочной. Трое из них выросли в маленьком ирландском городке, а не в столице. Также Westlife признали, что когда-то мечтали о совместной работе с группой Take That. Представитель Бритни Спирс категорически опроверг сообщение о неадекватном поведении певицы в ресторане Лос-Анджелеса. Агенты Бритни обвинили СМИ в травле, аналогичной той, что была 20 лет назад. Заявление было сделано спустя неделю после приговора Бритни за опасное вождение. Да уж, команде Бритни Спирс явно скучать не приходится. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

корнях Карим Харбуш, это его настоящее имя, никогда не забывает и гордится ими. 17:20 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Отличного вечера, идем дальше.

0: Hotel. 17:27 в Москве. Следующая Анна Наклаб, Аре Фарбен. Но сначала ваши лучшие истории мы, как всегда, вспоминаем с большим удовольствием.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете фразы, которые раздражают в противоположном поле.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Привет, ребята, привет, страна. А у меня девушка говорит: все, баста, карапузики. Я не знаю, что это означает. И меня прям бесит. А она просто повторила: все, баста, карапузики. Арина, тебе привет.
3: Паста или баста?
2: Паста? Баста. Рэпер?
3: Нет, если баста, то нормально. Хватит? Это по-итальянски хватит.
2: Ага, а карапузики при чем здесь?
3: Хватит.
2: У вас есть дети? Ну, надо разобраться.
3: Ну, прикольная, кстати, фраза, мне нравится. Не раздражает.
2: Слушаем дальше.
5: Бригада У, привет из солнечного Череповца. Топ-3 бесячих фраз от противоположного пола. Не надо, я сама. Вот это вот, понятно. Ну и третье, конечно же. Ничего не случилось, все нормально. Просто...
3: Понятно.
2: Нет, ну в целом, что тебе человек говорит? Что все понял, да? Потом, ты не нужен, я сама. Потом, не надо. Ну, вообще ты не нужен. Самостоятельная девчонка получается.
3: Подожди, может быть, она что-то делает лучше. Действительно, в этом вопросе не разбирается.
2: Может.
3: Тут еще зависит от интонации. Типа, знаешь, не надо, милый, я сама. Или не надо, я сама.
6: Доброе утро, плюс. Я думаю, каждая девушка слышала такие фразы, как: ну, посмотрим, доживем, увидим. Как Бог даст.
2: На все воля Божья. Ну, вообще, да. Ну, это говорит о том, что мы глубоко погружены в процесс, торопиться нельзя. И не все в этом мире зависит от нас.
3: Не очень верующие.
2: Продолжаем.
7: Привет, Европа Плюс, привет, бригада У. Меня бесит фраза: ты должен был догадаться. Вот, все, прям табу.
3: Ты же должен что?
2: Ты должен был догадаться. Ты должна была догадаться, кстати, про это слово.
3: Я никому ничего не должна.
2: Ой. Детям своим так будешь говорить. Ладно, да вот еще.
8: Больше всего бесит в девушках вот это вот: я не знаю.
2: У тебя высокие требования.
3: Ну, кстати, я хочу заметить, что в мужчинах тоже это раздражает. Я не знаю. Когда мы не идем, я не знаю. Ну, куда-нибудь, как-нибудь, вот так вот. Ну, где-нибудь, что-нибудь, вот так.
2: Ну, это чтобы вот эта теория заниженных ожиданий, чтобы подвернулась, хорошо, не подвернулась, ну, на все воле Божье. Ну, и финальное.
9: Доброе утро, бригада У. А меня бесит фраза мужчин, что: а вот моя мама справлялась без стиральной машинки или без посудомойки, или без кухонного комбайна.
3: Но ты же
9: здорово, что? Отлично.
3: Ну подожди, ну ты же видела классный мемчик? Там, значит, нарисован парень, который ест борщ, и говорит: а у моей мамы борщ был краснее. И следующий кадр, как, собственно, у него кровь идет из носа, и борщ становится краснее.
2: Спасибо, Вики.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

Ты диджей и продюсер. Каталог его треков, кстати, превысил миллиард прослушиваний в 2025, ну, за календарный год имеется в виду. В этом году, в 2026, это мощная цифра, может стать еще больше. Не удивлюсь.

0: Европа плюс.
1: Раз, как на

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворить.
1: Это было красиво. Европа Плюс, Амод, намек на нас. 17:49 по московскому времени. Ну и до конца этого часа ждем Sugar Babes, но чуть-чуть пораньше Билли Айлиш, да, тот самый хит, который захватывает и потом очень долго не отпускает. Впереди Birds of a Feather.
2: Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Галя, у нас отмена!
8: Какая еще отмена?
7: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
9: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
2: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Stronger, шикарнейший хит от группы Sugar Babes у нас на Европе Плюс. Но стрелка часов приближается к 6. В следующем часе ждет отменная порция суперхитов. И не пропусти свой любимый на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Продвигаемся далее. Всем привет. 18:00 в Москве. Новости на Европе Плюс. Игорь Акулов, приветствуем.
3: Саш, привет, всем добрый вечер. Госдума приняла закон, кратно повышающий штрафы для мигрантов. Верховный суд проанализирует искусственный интеллект на предмет споров в судах. И жительница Москвы за 2 месяца помогла наказать более 100 недобросовестных самокатчиков. Подробности далее. Россия приостановит соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов и алмазов в случае продолжения процесса вступления республики в Евросоюз. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Соответствующее письмо уже передано армянской стороне. Соглашение 2013 года бессрочно отменило экспортные пошлины и было шагом на пути вступления Армении в ЕАЭС. По нему Россия поставляет газ по цене в несколько раз дешевле европейского. Госдума приняла закон, который более чем в 12 раз повышает штрафы для мигрантов. Речь об уклонении от обязательного медосвидетельствования. Штрафы будут размером до 25-50 тысяч рублей. При этом сохраняется возможность выдворения по решению суда. За неуплату штрафа последует 2-кратный штраф и обязательное выдворение. Также вводится ответственность за нарушение порядка проведения медосвидетельствования для физических лиц до 100 тысяч рублей, а для юридических – до миллиона. Верховный суд России впервые проведет обобщение судебной практики по делам, связанным с искусственным интеллектом по всем видам судопроизводства. Судам предстоит оценить, как часто использование ИИ становится предметом споров и обратить особое внимание на возмещение вреда, который мог возникнуть в результате решений нейросетей. Также предстоит разобрать вопрос выбора надлежащего ответчика по таким искам. Напомню, ранее председатель Верховного суда сообщал о запуске пилотных проектов по применению нейросетей для снижения нагрузки для судей с оговоркой, что решение всегда остается за человеком. Жительница Москвы за 2 месяца помогла наказать более 100 недобросовестных самокатчиков, катавшихся вдвоем. Во время прогулок женщина фиксировала нарушения и отправляла фотографии в службу поддержки кикшерингов. В ответ сервисы сообщали о блокировке аккаунтов и денежных взысканиях. Общая сумма штрафов превысила 8 миллионов рублей. Напомню, ранее в столице начал работать новый цифровой контроль за городскими курьерами. Они обязаны проходить верификацию документов и ежедневный фотоконтроль, а их скорость регулируется автоматически. И телеформат «Ниндзя Воин» официально станет частью Олимпийских игр. Его элементы войдут в обновленную дисциплину современного пятиборья. Решение вступит в силу на летних Олимпийских играх 28 года в Лос-Анджелесе. Японская компания, создавшая оригинальное шоу, заключила соглашение с Международным союзом современного пятиборья об использовании дизайна некоторых препятствий и концепции соревнований. Напомню, что после Олимпиады в Париже конный спорт в пятиборье официально заменили полосой препятствий, а шоу «Ниндзя Воин» впервые вышел на экраны в 97 году. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 70 рублей 90 копеек. Евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Больше хитов и больше музыки.

Медуза на Европе Плюс, Don't Wanna Go Home. Ну, если вы так любите свою работу, что вам не хочется даже идти домой, может за вас только порадоваться. А всем остальным желаю приятного завершения этого рабочего дня и, конечно, легко добраться до дома под лучшую музыку. Впереди у нас огромное количество классных хитов. Группа «Моя Мишель» появится через пару минут, услышим на «Малиновой луне» и дождемся Зейна «Die For Me» скоро-скоро на Европе Плюс.

моя Мишель на Европе Плюс на Малиновой Луне. Классная музыка, классный вечер. Еще и вечернее шоу «Раш» на подходе, так что вообще все отлично. Совсем скоро появится здесь Антон Камолов, Артур и Саша, буквально через 25 минут. Шоу «Раш» будет не скучно. Пока же заряжаем Sony Fondera, Think About Us и дождемся BB Rex и Faithless New Religion совсем скоро.

0: Imagine, это Биби Рекс и Faceless на Европе Плюс. Лучший трек нашего чарта, между прочим, по итогам прошлой недели. Первое место в Еврохит Топ 40. Посмотрим, сможет ли удержать позицию на этой неделе. Послезавтра уже будем подводить музыкальные итоги. Обязательно подключайтесь в пятницу в 14.00. Алекс Манулов, 40 лучших песен Европы Плюс. А пока же движемся далее к финалу часа. Aerosmith на подходе. I don't wanna miss a thing. И дождемся Кендрика Ламара и СЗА. Luther совсем скоро.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
2: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
7: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: в финале часа на Европе Плюс легендарный вещей Silent Wanna Miss a Thing. Ну, не пропустите шоу Rush, оно прямо сейчас начнется. Антон Камолов, Артур, Саша, всем отличного вечера, продвигаемся.
1: Европа Плюс, радио номер один в России.
2: Всем привет, салют, столица 19.00. Начинаем час новостей. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет!
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Госдума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг. Три четверти россиян уверены, что искусственный интеллект изменит жизнь на планете. И установлен новый необычный рекорд марафонской дистанции. Подробности далее. Минфин выступил против ручного управления топливным рынком, заявив, что понятные четкие правила расчета демпфера гораздо эффективнее. Замглавы министерства Алексей Сазанов подчеркнул, что ведомство будет придерживаться этой позиции. Демпферный механизм призван компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке. Это позволяет сдерживать рост стоимости бензина и дизеля в России. Ранее в отрасли обсуждались различные варианты регулирования цен, включая ручные методы. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Наказание грозит тем, кто не включен в реестры майнеров и операторов, если получен доход в крупном размере свыше 3,5 миллионов рублей или причинен ущерб в аналогичной сумме. За такие преступления штраф до 1,5 миллиона рублей обязательной или принудительной работы. Если деяние совершено организованной группой или доход превысил 13 миллионов рублей, возможны принудительные работы до 5 лет или лишение свободы на тот же срок со штрафом до 400 тысяч рублей. По оценке Россетей, ущерб от серых майнеров в прошлом году составил почти 5 миллиардов рублей. Три четверти россиян уверены, что в ближайшие 30 лет искусственный интеллект изменит жизнь на планете. Это показало исследование Национального центра России. 45% опрошенных считают, что ИИ сделает жизнь удобнее, но люди станут более зависимыми от технологий. Треть респондентов опасаются, что развитие ИИ приведет к исчезновению многих профессий. И только 3% оптимистов ожидают заметного улучшения качества жизни. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на депутатский контроль ситуацию с летним детским отдыхом. Поводом стало обращение глава комитета по защите семьи Нины Останиной на пленарном заседании. Володин напомнил, что из 40 тысяч учреждений для детского отдыха 78% это пришкольные лагеря, а детских оздоровительных лагерей всего чуть более 2000. Он подчеркнул важность летнего оздоровления для детей, отметив, что доступность отдыха поможет решить проблему засилья и влияния гаджетов. И 19-летний австралиец установил мировой рекорд, преодолев марафонскую дистанцию 42 километра и 200 метров и протащил за собой седан. Вес автомобиля был 1,3 тонны, а время рекорда составило 7 часов 36 минут и 42 секунды. Предыдущее достижение британского ультрамарафонца, установлено в 2020 году, составляло 9 часов и 56 минут. Своим поступком спортсмен хочет привлечь внимание к проблеме ментального здоровья молодежи и собрать 100 тысяч долларов на благотворительность. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 70 рублей 90 копеек, евро 82 рубля и 72 копейки. Это пока что все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера!

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивный шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну вот прям в новостях, да, про один из главных страхов автолюбителей, автомобилистов, что что-нибудь с машиной случится, заглохнет, бензин закончится, сломается, а рядом никого, ничего, и тебе придется толкать ее своим ходом до заправки или куда-то еще 42 километра 195 метров.
3: Ну надо сделать это быстрее, чем тот самый человек из новостей, чтобы еще и в рекорды попасть.
1: Это сложновато, но, по крайней мере, ты понимаешь, быстрее какого времени ты точно не дотащишь.
3: Вот так, ну да.
1: Сформулировал.
3: Определенно.
1: Не меньше 7 часов.
3: Да, появилось ли прозвище у этого человека как эвакуатор просто? Эвакуатор Тимофей. Думаю, там, знаешь, номер телефона.
1: Тяни толкай.
3: Может быть.
1: Удобно. Да, ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Друзья, мы сегодня решили обсудить вот что. Романы с иностранцами. Роман с иностранцем, плюсы и минусы. Ну, с иностранцем или с иностранкой, соответственно. Расскажите, друзья, про себя, если у вас были отношения близкие, может быть, перешли на какой-то прям даже серьезный уровень с иностранцами, с представителями других государств, других языковых культур. Потому что вот как определить на... Иностранцы, наверное, прежде всего, если ваш язык, русский язык, для него не родной. То есть он, может быть, и говорит, или она на русском языке, но это все равно не язык по рождению. Саш, бывали ли у тебя отношения с иностранцами?
2: Бывали. Я специально подготовилась к сегодняшней теме и загодя закрутила роман с китайцем.
1: Угу.
2: Но так. Он уже закончился. Значит, неоспоримый...
3: Это был в качестве эксперимента роман, да?
2: Нет, это был не эксперимент, просто он сам со мной...
1: Он нативный был. Нативный роман называется.
2: Да. Он сам со мной познакомился на русском языке. Он неплохо говорит по-русски. Он не знал, что я знаю китайский. И мы с ним познакомились. И немного совсем провстречались месяца два или три. В общем, неоспоримые плюсы. Это значит, что у нас языковая практика. Я почти на вторую встречу сказала, что я знаю китайский, и мы начали общаться на китайском.
3: А ведь, возможно, он хотел практиковать свой русский.
2: Ну, мы иногда и по-русски, и по-китайски, и по-английски, там было как бы три языка. Я узнавала кучу новых слов, очень быстро училась, и появилась мотивация учить язык дальше. Также это у нас, значит, погружение в другую культуру. Я сразу узнала все вот эти какие-то мифы были в моей голове насчет Китая, про которые мне там учителя рассказывали.
3: Например?
2: Например, мне всегда говорили, что чтобы узнать у китайца, как у тебя дела, нужно спросить, не чилома, а ты поел? Это везде пишут, везде говорят. Он смеялся так. И вообще не понимал. Он говорит, так говорила моя прабабушка, что сейчас вообще так никто не говорит.
1: Но это вообще, кстати, слышал про большинство языков, что то, чему учат сейчас, это такие достаточно устаревшие конструкции, и тем более уж если про сленг. Всякие говорят.
3: Ну, да, ровно так же, кстати, и английский преподают у нас в школе, там, когда такой академический какой-то английский язык, который, не знаю, где-то.
2: Поэтому можно сразу все эти нюансики узнать. Я сразу же все вот это вот узнала, разузнала.
3: Ладно, как человек-то он как в итоге, ну?
2: Да нормально. Ну, я, честно говоря, его не
1: минусы.
2: Совсем... Минусы. Да. Непонимание шуток. Я-то и вас иногда прошу пояснить за шутки. А там, ну, был совсем разрыв. Ага. То есть он что-то говорил, я шучу, он не понимает, например. Но было приятно, когда мы друг друга понимали. Это было прекрасно. Шутки как-то совсем непонятные были. Потом выражение эмоций тоже очень странно. Я, например, ну, то есть чувствовала одно, ему казалось, что другое. Казалось, что я на него в обиде. А
3: это нет,
2: было...
3: это типичная женская реакция и восприятие. Тут нормально.
2: Ну, окей.
1: То есть это гендерная, да, история?
3: Я думаю, да.
2: Нет, просто я чувствовала себя хорошо, ему казалось, что я на него была в обиде. Я говорила, что нет. И мы друг друга вообще не понимали.
3: А как ты говорила? Он спрашивает, Саш, что все хорошо? Все нормально. Вот так, вот таким тоном еще. Ну, конечно.
2: Я приятным тоном говорила. Ну и все, и мы как-то перестали общаться. Довольно странно, я даже не поняла, почему. И когда я его сейчас вижу... Мы не здороваемся.
3: Так,
1: даже так.
2: И назло почему-то мы видимся.
3: Ничего себе.
1: Как назло.
3: Это точно он был, Саш?
2: Да, это был он. Ну, я с ним поздоровалась.
3: Нит Шеломан. Вот так подойди, скажи ему.
2: Вау, ты запомнил.
3: Да.
2: Да, ну это, кстати, ну мне как-то неудобно, зачем подходить, если мы уже не общаемся. Ну, было интересно.
1: Ладно.
2: Было
1: нормально. Ну, спасибо. Слушай, вот это я понимаю анализ. Артур, ты можешь похвастаться подобным анализом? Разложить на молекулы.
3: Вообще не было в окружении даже иностранцев каких-то, с которыми можно было закрутить роман, с которыми иностранных.
1: Да, давай. Казалось бы, стерлитамак.
3: Казалось бы. Я общался только с девочкой с Португалии, но она была русская. Вот, и это было Ваське. Как-то мы там нашли друг друга. У нее был ник, я помню, Васка де Гама. Вот, и она там рассказывала про жизнь свою португальскую. Это единственное окно, которое мне было открыто тогда, вот там в году 2006, наверное. Все, и нет никаких историй.
2: Не был замечен нигде больше.
1: У меня, в принципе, тоже вот каких-то там отношений у меня лично не было, но мой хороший друг, мой сокурсник, он уже очень давно женат на испанке, они живут в Англии, вот, и у них дети трилингвы, то есть они говорят на русском, испанском, английском, и что-то еще они в школе там учат, им какие-то вот эти вот французские, латыни и так далее. И у них браку уже больше 20 лет. Вот. То есть, да, при том, что мой друг очень плохо говорит по-испански, его жена так себе говорит по-русски, хотя многое понимает, они, по большей части, их язык общения является неродным для каждого из них. Они больше, по большей части, на английском вообще общаются. Но вот как-то мне тоже казалось, что то, о чем Саша говорит, что вот это вот, а о чем посмеяться, похихикать вместе, все равно разный культурный код, но им как-то вот это вот все удалось преодолеть.
3: Мне кажется, там дети вздыхают больше всех. Знаешь, когда родители плохо говорят на всех языках, они...
2: Да не, детям, наоборот, круто. Они знают три языка с детства. Без усилий, мне кажется, особых.
1: Это да, да, типа так нативно. А, друзья, расскажите про себя, про свой опыт. Были ли у вас отношения с иностранцами? Плюсы и минусы, какие вы для себя выделяете, звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте в официальное сообщество Европа Плюс ВК. Голосовые, кстати, можете нам закинуть через сайт europaplus.ru, заходите на сайт, и там практически по центру увидите кнопку «Написать в эфир».

0: Обсуждаем сегодня тему плюсы и минусы романа с иностранцем. Сообщение от наших слушателей. Я познакомилась с парнем из Италии во время учебы по обмену. Сначала все казалось идеальным. Новые места, другой язык, постоянное ощущение приключения. Но потом стало понятно, как тяжело строить отношения, когда вы по-разному воспринимаете даже обычные бытовые вещи. Мы расстались спокойно, но этот опыт точно сделал меня взрослее, пишет Ева.
1: Ну, это правда, наверное, самая главная причина, из-за чего может, собственно, союз расстаться, да, тут внутри страны это просто там разных национальностей иногда не уживаются из-за традиций каких-то.
2: Угу. Но, с другой стороны, ты знаешь, это же ведь и плюс, вы можете погрузиться в культуру другого человека.
0: С одной стороны, да, когда это фундаментальные какие-то вещи, ну, вот, например, про итальянцев я слышал, что такое, чтобы мужчина-итальянец женился на девушке-иностранке, это прям нужно очень постараться. У меня у одной знакомой был очень долгий роман с итальянцем, и так он на ней не женился. Она очень страдала. Для некоторых девушек это прям дико важно.
1: А вот эта вот жестикуляция, интересно, не мешает? Думаешь, ну что ты такое вот все время?
2: И пиццу с ананасом они не едят.
1: Опа. Готовишь ему еду, он говорит, карбонара готовится не так вообще-то.
2: Да.
1: Начинает токсичить по разным всяким разным вещам.
2: Мне кажется, они любят готовить. Это их плюс.
1: Это стереотип,
0: ну,
1: Саш?
0: Вот, кстати.
2: Возможно.
0: Да, вот интересно, насколько стереотипы, да, тоже совпадают с реальностью. Это, там, к слушателям сейчас обращаюсь. Вы когда будете рассказывать про ваши отношения с иностранцами, вот насколько тот стереотип, который про ту или иную нацию существовал, насколько он подтвердился при вашем личном общении, тоже рассказывайте.
1: А пока нам расскажет Елена про свой опыт романа с иностранцем. Елена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Так, ну я горнолыжница-сноубордистка, на тот момент на сноуборде каталась, когда к нам в Красную Поляну, тогда еще неизвестная, но сейчас-то Сочи, Олимпиада там была, все, приземляется вертолет, оттуда высыпает команда такая со сноубордами, с горными лыжами французов, потому что, ну, есть такой хелиски, это внетрассовое катание на вертолете по вершинам, и в Прельбрусе не было снега, и они решили к нам... поляну прилететь.
1: Что-то на очень богатом звучит вообще.
0: Да, да.
3: Ну, тогда не очень, не то, что богатым. Тогда, на самом деле, это было доступно, но для тех, кто катается на лыжах. Ну, в общем, мы с ними познакомились, затусили и друг другу понравились с оператором, который снимает как раз вот этих вот внетрассовые катания. Он ездит рядом с камерой, как бы, и прям снимает вот ребят, которые катаются. Там один из них, кстати, вообще чемпионом мира был по сноуборду, Серж Вителли. Вот. Ну, соответственно, мы друг другу очень понравились. Я его пригласила, он жил у нас в доме. Вот. Напоследок он меня поцеловал страстно и говорит, прилетай ко мне во Францию.
1: Так.
3: Вот. Я к нему полетела туда, во Францию. А он... сломал ногу во время съемок фильма. То есть вот он со сломанной ногой, бедный, меня принял у себя там в деревне где-то во французской, в доме. Короче, он жутко обижался, что я к ним не приходила ночью. Вот. Ну как, ну сломанная нога. Я тогда еще наивная была девушка.
0: Ну да. Что у мужчин все взаимосвязано. Нет, там автономные есть системы. Это правда. Да.
3: Вот, и он, в общем, в усмерть потом обиделся, когда он меня провожал, он, короче, мне предъявил счет, говорит, ты мне должна там 100 франков.
1: Ничего себе.
3: Ты пользовалась моей водой, моим электричеством.
0: Офигеть.
3: Вот стереотип, что француз, но я назло ему накануне говорю, так, одолжи мне, пожалуйста, говорю, 100 франков. Он мне должен быть 100 франков, и я улетела, ему не вернулась.
1: А с собой еще в бутылках воду взяли, вот так вот еще прям из крана.
0: И в последнюю ночь не выключали лампочку на тумбочке.
1: Да, и когда зубы чистили, кран не закрывали. Типа, пусть она там течет, это вода дорогая.
3: Ну, они на самом деле, конечно, внешне очень интересные. Особенно вот те, кто в горах водится, вот эти французы. То есть они прям такие...
0: Водятся.
1: Так, получается, надо искать горного француза, да?
0: Но прижимистый. Но прижимистый, да. Спасибо большое. Да, спасибо. Ну, кстати, я слышал, да, вот такой стереотип как раз про французов, что говорят, что прижимистые немцы, а на самом деле, что французам это свойственно. Друзья, расскажите про ваши отношения с иностранцами, с иностранками, плюсы и минусы, как это вам показалось, что хорошего, что плохого, какие стереотипы подтвердились, какие нет. Звоните 745-6565, код Москвы 495.

0: сообщение от наших слушателей по поводу отношений с иностранцами. Алина пишет: «Я встречалась с парнем из Турции почти год. Было интересно узнавать другую культуру, традиции, даже семейные привычки. Но иногда разница в воспитании чувствовалась сильно, особенно когда речь заходила о будущем и о ролях в отношениях. Мы много спорили, хотя вроде и старались друг друга понять».
1: Интересно, какой камень преткновения-то в итоге самый главный был?
2: Ну, что-то связано с воспитанием. Ну, можно же друг друга перевоспитать, ну, то есть пойти на компромиссы.
1: Ты думаешь, сложно, когда уже достаточно...
0: Да, взрослые люди, тем более принадлежащие достаточно сильно разным культурам. Да, восточная культура и, я так понимаю, Алина, там плюс-минус, условно, европейская культура.
1: И мне кажется,
0: друзья, расскажите...
1: Антон,

0: Обсуждаем сегодня романы с иностранцами. Сообщение от наших слушателей. Слушательница пишет: «Я встречалась с корейцем 1.5 года. Жили на две страны, все было хорошо. Познакомили наши семьи друг с другом. Весной 2026-го должна была переехать к нему в Сеул. Но перед практически самым переездом узнала, что он мне изменил. И на этом все закончилось. Больше не общаемся, поддерживаю отношения только с его родителями и сестрой».
1: О как!
2: Ну хорошо, что узнали хотя бы
1: обязательно. А вернулись ли, интересно, из Сеула, либо там уже продолжили жить?
0: Угу. Я так понимаю, незадолго до переезда, я так понимаю.
1: Должна была переехать с ним в Сеул.
2: Попортил,
1: ну да.
2: А вот такое сообщение: «Я встречалась с немцем, он коренной, родился в Восточной Германии. Общались немного на английском, немного на немецком, через словарь, через переводчика. Как раз хихикали и юморили, все получалось. Но так как их женщины чересчур эмансипированы, мужчины чересчур нежные. А я ждала мужчину мачо, с мужскими поступками. А он слишком нежный оказался для меня». Ну, цветочек такой.
0: А вот вообще, вот в принципе, все равно, вот когда долго общаешься, и для тебя язык, даже если ты знаешь язык, но все равно он для тебя не родной, все равно ты изъясняешься на нем хуже, чем на родном. И ты, соответственно, пошутить так, как тебе хотелось бы пошутить, не очень можешь. И вообще, я у кого-то слышал даже такую фразу, что вот про этот языковой барьер, что типа, ты не думай, я на своем родном языке намного умнее.
2: Ну да, но здесь, смотрите, получалось наоборот.
1: Но, видимо, не юмор клеит эти отношения, а что-то другое.
0: Возможно.
1: Да.
0: Так, утонченность немцев не зашла.
1: Узнаем, что интересного нашел Антон в своей возлюбленной из другой страны. Антон, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс.
1: Понятно. Интонации.
0: Здравствуйте, Антон. Рассказывайте.
3: Это было в далекое-далекое время, когда я был еще студентом. Встречал девушку, красавицу. Она была из Франции. И мы очень хорошо первое время проводили время. Но потом началось немножко разница в менталитете.
0: Например?
3: Я с Поволжья, она с Франции. И бывало такое, что в силу ее вероисповедания для меня было дико видеть некоторые моменты в определенной
0: времени. Вы имеете в виду религиозность, а она мусульманка? Или что?
3: Да.
0: Так, ну да, то есть это не столько национальное, сколько конфессиональное. Так, а еще что, какие у вас вот проявились расхождения во взглядах, там, может, бытовые какие-то вещи тоже иногда на каких-то мелочах понимаешь, что совсем другие люди.
1: Музыка на французскую только ставят, например, а вы...
2: Не понимаете.
3: Можно было ночью пойти попить воды, а возвращаешься, а у тебя кровать застелена.
2: Ого. Так. А почему? Она ее застеливала.
0: Почему?
1: Вы так долго ходили воды пить? Или она так быстро умела застилать кровать?
3: Возможно, это была особенность женщины.
0: Интересно.
1: Слушайте, а вы где, ну вот, собственно, проводили это время, пока вы были в отношениях? В какой стране?
3: В квартире. Мы же молодые.
0: Она жила в России или вы жили во Франции?
1: Географически, да.
3: Она в России. Она в России.
0: Понятно. А на каком языке общались?
3: На русском.
2: Она свободна,
0: то есть она достаточно хорошо говорит.
3: На ломаном. Она общалась со мной на ломаном русском, но мы друг друга понимали вполне.
0: Антон, а вот скажите, в итоге, когда вы расстались, главная причина была все-таки вот то, что разные люди, там вот культуры разные, не понимаешь друг друга, или, ну, как и с любым другим человеком, просто не твой человечек, вот иногда ощущаешь и расходишься. У вас как было?
3: Ну, я думаю, все-таки первый вариант.
0: Первый все-таки там именно, что иностранный.
3: Очень сложное такое восприятие было на тот момент, да.
0: Да. Антон, спасибо большое
1: и
0: за звонок.
1: И кровать застелена еще за вообще, вот, ну, последним просто.
0: Это удивительно. Ладно бы завтрак был приготовлен, ты с туалета выходишь.
1: Французский круассан.
0: Расскажите про свои отношения с иностранцами, с иностранками, какие у вас возникают.

стали недопонимания, может быть, как раз вот на национальной почве, бытовые какие-то вещи, расскажите про стереотипы, тоже интересно узнать. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение, голосовые закидывайте в сообщество Европа Плюс ВК, и можно записать голосовое у нас на сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем сегодня отношения с иностранцами, какие возникают сложности и что, наоборот, лучше всего, интереснее всего в отношениях с иностранцами. Расскажите свои истории, если таковые есть. Звоните, пишите текстом. А у нас рубрика Артура.
1: Артур. В тему.
2: А я набрел на совершенно замечательную статью под названием «Памятка для охотницы за иностранцами». Вот так она звучит.
0: Да, и там она всякого, на русском языке?
2: На русском языке. Для всякие охотниц, разные советы, всякие разные девушки, там, психологини, и какие-нибудь эксперты рассказывают, как охомутать иностранца, завидного жениха, по мнению их. Ну, тут, к слову, написано, что в целом, независимо от национальной принадлежности и социального статуса, мужчина в своей природе охотник, добытчик и достигатор, и, мол, та женщина, которая достигается, ему достается легко, моментально перестает быть интересной. Поэтому, в частности, советуют, когда вы общаетесь, особенно с иностранцем по видеосвязи или беседуете по телефону, ваш разговор должен длиться не более 12 минут. Вот почему-то так. Именно это число
3: это
2: указано.
3: Это именно диджитал какое-то общение.
2: Да. Потом стоит сказать, что вам очень жаль прерывать общение, но вы торопитесь по делам. Вот. Интересно, конечно.
3: Ну, 12 минут — это довольно много. Если
0: А по-моему, наоборот, мало, потому что я столько слышал и читал, что, ой, у нас мы когда только-только познакомились, мы часами говорили по телефону.
2: Это во-первых. Во-вторых, давайте еще примем во внимание факт того, что у вас есть барьер, да, языковой, и вы начинаете 12 минут только одно слово переводить.
3: А если вы из разных стран еще деньги берутся за ваш звонок?
0: Может, это, да, с точки зрения экономии бюджета?
2: А, может быть. Да, мессенджеров-то теперь уже все. Так, ну и, к слову, здесь есть еще такая памятка, что необходимо точно знать перед тем, как вы собираетесь построить какие-то более-менее серьезные отношения с иностранцами. Заранее изучить законы той страны, откуда родом супруг, вам надо обязательно знакомиться с вопросами расторжения брака, советуют эти самые женщины, раздела имущества и определения места жительства ребенка. Обязательно заключите брачный договор и определите, право какой страны будет применяться при решении вопроса разделения имущество. Необходимо заключить соглашение, связанное с воспитанием и содержанием детей, а также в случае раздельного проживания родителей. Короче, сразу на всякий случай предостерегают, что, скорее всего, это ненадолго будет у вас. Поэтому обезопаситесь.
3: Ну, никакой романтики сразу. Но
0: это очень важные советы, про которые никто не задумывается в начале отношений.
2: Да-да-да.
0: А когда потом много драм и трагедий.
2: Это правда. Разные юрисдикции и какие-то, не знаю, там, наши, может быть, там, моральные устои. Мы пытаемся их как-то транспорировать на ту страну, они говорят, а мы так, у нас так не принято, например. И тем более законодательно это не утверждено.
0: Да.
2: Вот.
0: Поэтому, друзья,
2: ознакомьтесь.
0: Да, расскажите, друзья, может быть, вы тоже дошли вот как раз до юридических отношений, юридически оформленных, а может быть, потом и до расставания. Вот были ли какие-то в этом смысле сложности или, наоборот, с иностранцами намного проще находить русский язык, чем с соотечественниками? Расскажите про отношения с иностранцами, звоните, пишите.

0: Роман с иностранцем, плюсы и минусы, наша сегодняшняя тема. Сообщение от слушательницы. Я русская, муж из Марокко. Он говорит на арабском, я на русском. Между собой общаемся на английском, но, несмотря на это, иногда понимаем друг друга без слов. С чувством юмора тоже никаких проблем никогда не было. Вот это вот
1: удивительно, кстати. Ну, просто создано друг для друга, даже без слов. Ну, хотя, может быть, это как раз такой выход, когда языковой барьер, и ты вот жестикуляцией, мимикой пытаешься что-то передать, и тебя уже понимают.
2: Ну, возможно, есть какие-то универсальные темы, которые работают на всех языках, и вы нашли их, и
1: язык любви,
2: они одинаково вам смешны, например.
1: Да.
0: Ну, и юмор, да, в юморе я тоже подумал, что в юморе есть темы, которые, наверное, в любой культуре будут понятны. С другой стороны, если юмор основан, там, не знаю, на каких-то наших условно-новогодних фильмах, там, Иван Васильевич, вот это вот все, да, и как объяснить человеку, который никогда эти фильмы не видел.
2: Ты начинаешь травить анекдоты. Встречается как-то в баре марокканец, немец и француз. И человек не понимает вообще контекста, почему они там встретились, зачем.
1: Потому что у них такие же есть анекдоты.
0: Ну там у них, да, марокканец, алжирец и житель Туниса.
2: Возможно.
1: Вот такое сообщение. В декабре в Египте я познакомилась с голландцем. Через 3 дня после окончания отпуска мы вместе полетели в Стамбул. В феврале он в Москву, потом еще 2 Стамбула. Теперь я лечу знакомиться с его семьей, общаемся на английском. Он что-то учит на русском, трудностей нет, легко и весело. Но иногда хочется поделиться чем-то очень нашим русским. Шутки, песни, а он не понимает. Ну и переучиваемся платить за женщин, это ему дается сложно.
0: О-хо-хо. То есть ему приходится платить за женщину, и для него это непривычно. Он такой, блин, ну почему опять я за двоих?
1: Ну да, там женщины, наверное, более самостоятельные. Но, может, для них это неприятно.
2: Ну все, постепенно, понемножечку. Сначала, это, знаете, как вот нейросеть обучается, нужно много разных данных туда внести. Да, вы вот какие-то там русские фильмы, музыку, мемы наши локальные. И постепенно она выучится, нейросеть.
0: А интересно, знаешь, я что подумал? Вот какой аргумент, да, привела наша девушка, россиянка, почему мужчина должен платить за свою спутницу? Ну, то есть, вот с точки зрения человека, который вырос в такой, в партнерской парадигме, что равноправие, в том числе и в вопросах оплаты, не знаю, там, счета в кафе.
2: Мне кажется, почему типичная это? Фраза. Ты что, не мужик, что ли? И все. Причем на русском сказано, если он даже не понимает, ну все, хорошо. Там вот в интонации дело, да, в глазах этих горячих. И ты сразу понимаешь, что тебя хотят. Вот
0: знаменитый славянский взгляд, да?
2: Да-да-да.
0: Сопроводить.
2: Ага, Славик Стейрс, это все.
0: Да.
2: Так, а у нас...
0: Телефонный звонок.
2: Да, Анастасия дозвонилась. У Анастасии тоже намечается какой-то там роман с иностранцем. Она вот сейчас, видимо, о бабочке в животе, вот эта вся история. Сейчас расскажет. Настя, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, да. У меня вот буквально трэш-контент вообще произошел. Я поехала отдыхать, и я не планировала там никаких знакомств заводить. У меня вот Марокко было. Я взяла тачку в Касабланке и поехала по кругу страну объехать. И в Танжере я останавливаюсь на мысе, чтобы пойти в Гибралтарский пролив сфотографировать, ну и искупаться в океане. Было раннее утро. Волны красиво, никого на пляже. Я, значит, бегаю по пляжу, фотографируюсь, волны высокие. Я сумочку оставила где-то там вдалеке, чтобы не унесло. И пока я там фоткалась и наслаждалась видами, возвращаюсь, сумки нет. В ней документы и ключи от машины. Ну, короче, ни хрена нет, только телефон в руках. Я звоню агентам, которые мне дали в аренду машину, и говорят, сейчас через час приедет агент, не переживай. Приезжает, значит, этот мужчина, мы начинаем искать, никто ничего не видел. Оказывается, здесь параллельно наверху где-то в горах, в ущельях за мной наблюдали военные, погонщики верблюдов. И кто-то там, какие-то еще люди, иностранцы. Они говорят, да-да, мы тебя видели, как ты бегаешь, тут носишь, чтобы это довольно. Но никто не видел, кто украл мою сумку. Мы поехали в полицию, мне сказали ждать до утра, сидеть у машины. А он говорит, ты что, здесь мафия с Испании приплывает, там еще что-то, куда, как я тебя тут брошу вообще одну до ночи, тебе точно здесь каюк. Но он на английском, мы через переводчик. Там
2: как будет всяком. Каюк на английском языке, интересно?
0: А потом он говорит, поехали ко мне, да?
3: Поехали, я... Да, ну, типа того. Но я, говорит, с мамой договорился, потому что у меня дома семья. Мы приезжаем, я познакомилась с его семьей, с мамой, с папой. У них семья. куча там пятеро детей, он какой-то третий там. Uh-huh. Мы через переводчик покормили, меня переодели, дали сухую одежду, еду, успокойся там. И, в общем, в полицию к часу ночи вернули документы, машиночку, ну, пустую, без денег. У меня сережки золотые там были, то есть все украли, но документы вернули. Мне в посольство не надо было ехать.
0: Ну, хотя бы так, уже круто.
3: Да, и с тех пор он мне, я как уехала, я в эту же ночь уехала, не стала там ночевать, и он мне каждый день: а ты доехала, а ты покушала, а тебя никто не обидел, а как ты там вообще жива или нет, ты же тут одна. И вот и последующие все там полторы недели оставшиеся, он у меня как куратор был. У меня там какие-то проблемы, полиция остановила. Я уже ему звоню, я говорю: Нате, разговаривайте на своем, там, на арабском, на каком хотите. И все. И он постоянно вот был где-то на связи, да.
2: В итоге-то любовь, это что сейчас-то? Каких вы?
0: На романтический-то уровень перешли ваши отношения?
3: Вместе, да. Ну, мы до сих пор общаемся, созваниваемся каждый день. Он передает привет от родителей, приезжай, или я приеду. Ну, только марокканцам сюда сложно заехать, в Россию. Вот. Я говорю, я не хочу в эту страну ехать, потому что она очень дикая. Мне она не очень понравилась. Он говорит: со мной здесь будет все в порядке, тебя никто не обидит, там, я тебя жду, готов ждать там. А там же женщин дефицит.
0: Слушайте, ну вот это вот, да, вот это... И интересно, это действительно вот так, такой заботливый, опекающий мужчина, или это такая, знаете, экспертная версия, а потом, когда замуж за него выйдете, и покажет он свое настоящее лицо?
2: Угу. Не, ну помимо всех этих поступков, ну что там внешне, как он вас устраивает, как мужчина-то? Угу. Понятно, что он там...
3: Он меня моложе на 20 лет.
2: О!
1: Ага. Мальчишка.
2: Сколько ему? 15?
3: Это уже плюс, как бы, тут уже... Можно мне это не продолжать. Да, высокий, красивый, но араб. Ну, блин, я не знаю, нафиг он мне нужен.
0: Ой, Настя, спасибо большое вам.
2: Слух рассуждает прямо здесь же, мне кажется. Это ежедневные у меня такие мысли в Насте. Да.
0: Да, ну нафиг он не нужен, араб из Касабланки, конечно. Из Танжера даже, по-моему. Да, спасибо. Спасибо, Настя. Друзья, расскажите свою историю про отношения с иностранцами, плюсы и минусы. Звоните, пишите.

0: с иностранцем плюсы и минусы. Наша сегодняшняя тема, друзья, если были у вас отношения с иностранцами, иностранками, расскажите, что было сложным, что было легким, какие стереотипы вы смогли разрушить благодаря таким отношениям. Можете нам позвонить по телефону 745-6565, можете написать текстовое сообщение или закинуть голосовое.
1: Реклама. Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: В кино с 28 мая.
8: Музыка и танцы, они всех объединяют.
7: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
8: Это универсальный язык.
7: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
9: Категория 18+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в Шоу Раш обсуждаем тему роман с иностранцем, плюсы и минусы. И вообще вот про то, насколько сложно или легко понять человека другой культуры, говорящим на другом языке, когда ты свой язык не можешь использовать на все 100%, как обычно это бывает в отношениях. Много историй. Вот такая вот история от нашей слушательницы Светланы. У меня отношения с жителем Германии вот уже почти 10 лет. Мы оба свободно говорим на английском, в том числе шутим. У него отличное чувство юмора. Языкового барьера никогда не было. Разницы в менталитете тоже никогда не чувствовала. Он очень щедрый, романтичный, хотя букеты никогда и не дарил. Но я сама против была, цветы в Германии очень дорогие. Он покупал маме букет на день рождения около 50 евро. Разногласия в нашей паре не имеют отношения к различным национальностям, а исключительно мужчина, женщина, как в самой обычной паре. Живем каждый в своей стране. Видимся в отпусках 2-3 раза в год. Меня все устраивает, кроме его очень громкого храпа. А еще немцы не очень стесняются звуков. Ну, тут каждый понимает по-своему. И обнажаться в саунах. А женщины часто загорают топлес, что не принято у нас. И лично я не приемлю и не допускаю абсолютно. Платит всегда он. До него почти всегда встречалась с иностранцами. После первого мужа, мусульманина, не было больше желания общаться с мужчинами из России и другой религии. Вот там как раз такая разница менталитетов, пишет Светлана. Прям сравнительный анализ.
2: Это правда, да, но в целом это довольно сложные эти отношения, да? 2-3 раза в год видитесь в отпусках.
3: Зато всего 2-3 раза храп ты слышишь.
2: Ну нет, а я думаю, это продолжительная, наверное, все-таки встреча-то, не один вечер.
1: Да, я думаю, что если отпуск, ну ты едешь там как минимум на неделю, на полторы.
3: Ну, можно да,
1: потерпеть. Но такой гостевой брак на максималках, я бы назвал.
2: Получается так. Так, а вот Даша написала: я замужем за французом. Встретились 10 лет назад, когда мне было 20, а ему 23. Я жила и работала в Москве, а он после университета поехал на работу в Армению. Он там изучал математику и физику на английском, и это открыло ему двери на работу за границей. 2 года жили на 2 страны, в России и в Армении. И по окончании его контракта я переехала к нему во Францию. И тут меня постиг культурный шок, пишет Даша. Мой француз оказался самым русским, которого я знаю. Он меня везде приглашал, заказывал мне такси, хорошо ухаживал, и все наше общение было на английском языке. Французы же в провинциях не говорят по-английски, делят счет пополам, предпочитают жить в гражданском браке, бабушке не помогают с внуками, а в воскресенье вся страна не работает. Год назад у нас родилась маленькая француженка, и, надеюсь, она впитает обе культуры и также будет говорить по-английски, как мама и папа.
3: Ой, ну вообще здорово. Ну, получается, папа был в России, как бы обрусел, принял эти все привычки.
1: Ну, справедливости ради, он стал русским, как ты называешь, в Армении. Он же работал в Ереване, я так понимаю, учился.
3: Ну да, перенял что-то. Вот такое сообщение, будучи студенткой...
1: Ну, щедрость души. Говорят же, что армяне очень щедрые мужчины. Вот, может быть, он эту щедрость перенял.
3: Да. Такое сообщение, будучи студенткой, встречалась с парнями из Англии и Америки, ездила туда по студенческой программе. Проблем в общении не было. Все было максимально комфортно. Расстались, потому что я не хотела жить не в России, вдали от родных и друзей. Недавно попыталась построить отношения с турком. Крайне скептически относилась ко всему происходящему и в конце концов оказалась права в том, что если вероисповедания разные, то тяжело будет построить отношения. Это был крайне ревнивый мужчина, который попытался меня ограничить в общении с подругами, в посещении ресторанов и клубов без него. Хотя не скажу, что я частый посетитель. В путешествиях, в манере одеваться. В общем, победила моя свобода. Хотя мужчина был очень интересный.
2: Очень интересный.
3: Да.
2: Но сложный.
3: Да, ну, хороший опыт.
1: Сколько раз русские мужчины слышали это про турков? Ну, очень интересный мужчина, конечно, очень интересный.
2: Да. Так, у нас есть голосование. Что самое сложное в отношениях с иностранцем? И вот такие есть там варианты. Язык и менталитет, первый пункт. Дальше расстояние. Если вы встречались, и действительно это была проблема всегда, что непонятно, где жить. А, может быть, как раз-таки переезд и документы для вас самое сложное оказалось. Взгляды на семью, давление родственников, страх потерять свою жизнь и карьеру. Ведь, ну, иногда кому-то приходится отказываться от каких-то своих мечт, целей и идей. Либо ничего, все мифы, и любовь победит настоящие вообще любые преграды. Если у вас были отношения с иностранцами, завязались, или вы знаете какие-то истории про это, можно проголосовать, а мы на финале часа подведем итоги.
1: Да, голосуйте и рассказывайте свои истории, если у вас были отношения с иностранцами. Чуть подробнее, что было сложного, что было легко, какие стереотипы оказались ложными, а какие подтвердились на вашем личном примере. Звоните нам 745-6565.

0: Отношения с иностранцами, сложности, интересности, насколько соответствуют мифы про такие отношения реальности, это мы сегодня обсуждаем. Рассказывайте, друзья, свои истории, звоните, пишите текстовые сообщения. А у нас рубрика Саши.
1: Это Раш. Саша в тему.
2: А я продолжу форсировать тему отношений с китайцами. Сейчас таких отношений довольно много, особенно в моем информационном пузыре. Поэтому я хочу вас предостеречь. Вот представим, что вы родились, например, русскими девушками. Угу. И на вас положил глаз некий китаец. Вы такие сразу...
0: Некой.
2: Вы обрадовались, между вами искра какая-то проскользнула. Но нужно учитывать несколько факторов. В первую очередь, внешность ваша очень привлекает китайцев. Белая кожа, вот особенно, Антон, ты. Светлые глаза и волосы. Так, ага. Тонкие черты лица, овальное лицо. Это для них экзотика, поэтому можно попасться на такой крючок, что китаец выходит, берет тебя в жены, просто чтобы ты была как бы экзотикой для него. Есть такие...
0: Но, подожди, экзотика, это иногда есть такое, ну она, знаешь, она такая, на любителя. Это вот про экзотическую внешность.
2: На любителя.
0: На любителя. Okay,
3: ну, давайте так. Просто, да, немножко вот в нашу реальность вернем. Ну, как будто бы, вот, Антон, ты начал часто с мулатки какой-нибудь, да? Вот так?
0: А, вот это аналогия мне нравится, Саш, больше, чем твоя.
2: Да? Ну, я вот до такой только додумалась. В общем, некоторые мужья используют образ русских женщин даже для привлечения в соцсетях. Ну, просто, чтобы набрать какие-то охваты. Такие кейсы тоже есть, так что нужно быть начеку. Также в Китае есть выкуп за невесту. Он называется цайли. Это необходимое условие брака в Китае. Семья невесты может требовать квартиру, машину, крупную сумму денег, там, миллионы. И для китайских мужчин женитьба на россиянке — это просто способ избежать вот этой тяготы.
3: Но мы-то теперь знаем эту традицию.
2: Да,
3: поэтому...
2: так что можно спокойно требовать. Угу.
0: А от чего зависит вот эта вот сумма? Там просто кэшем взять
3: от
0: или
3: губы,
0: там квартиру?
3: Насколько она раскатана, губа?
2: Да, там девушки считаются довольно меркантильными, сами китайцы считают их такими. А девушки русские как будто этого не знают, им ничего не нужно.
0: Русские девушки не бывают меркантильными, это правда.
2: Вот. Также вопросики могут возникнуть, когда мы будем говорить про эмоции. Китайцы, они сдержаны в своих проявлениях. И когда, возможно, вы будете показывать ему свою русскую душу, будете над чем-то париться, грустить, рефлексировать, он может вас не понять, не принять ваши какие-то капризы, ну, и вы будете чувствовать себя одиноко.
0: А он сидит, сморкается вот это вот сюда, как за столом у них там, и мусор со стола на пол бросает.
2: Да, на самом деле...

0: это стереотип, они довольно...
1: Чистоплотные?
0: Чистоплотные, как по мне. Но могут не понять вашу некую задумчивость. Вот, это все такие крючки, на которые можно попасться, так что лучше не попадаться.
2: Саш, спасибо. Спасибо за то, что предупреждаешь.
1: Погодите, кроссовки через них можно в итоге там как-нибудь вести, там схемку какую-нибудь придумать?
0: Ну что за цели у тебя коммерческие, Артур? Мы же про любовь. Ну, кроссы можно.
2: Не кроссовки, а босоножки.
0: Да.
2: Расскажите, были ли у вас, может быть, кстати, отношения с китайскими мужчинами, девушки, или наоборот, с китайскими девушками, мужчины, если у вас были отношения. Вот про несовпадение культур все-таки говорят, что Китай — это совершенно другая цивилизация, не очень понятная, в том числе большинству россиян, так ли это на самом деле. Если у вас подобное было, расскажите. Звоните нам 745-6565.

0: Обсуждаем отношения с иностранцами. Сообщение от нашей слушательницы. Встречалась с сербом, познакомилась с родителями на втором свидании, а через неделю бросил. А я на семейный праздник ему торт «Наполеон» приготовила. Девочки знают, сколько с ним возиться. Так мне его родственники до сих пор пишут, спрашивают рецепт. Но вот не знаю, знают ли они, что я уже не невеста, как 3 года.
1: Ну, рецепты на поделитесь, что, какая разница?
0: Нет.
1: Только своим.
2: Ну да, зачем делиться? Ну, на втором свидании познакомился с родителями, это как-то быстро. И бросил.
1: Ну, может, это была любовь с первого взгляда, человек сразу понял, что...
2: А потом быстренько разлюбил. После Наполеона,
0: просто импульсивный серб, вот и все.
2: Да. А может, живот у него скрутило после Наполеона?
1: Может, он знал, за какую футбольную команду она болеет, например? И поняли, что...
0: Не за Црвену-звезду?
1: Црвену-звезду, да. Что-то такое.
2: А вот такое сообщение. Какие минусы? Нужно всякие бумажки оформлять и ехать куда-то. Я слишком ленивый для этого. Плюсы. Ее родители меньше доставать будут. Можно язык, опять же, подучить. Но на русском я молчун. А на остальных тем более. Хотя главное, чтобы она русский понимала. А я-то знаю английский. Ей сдать не обязательно.
1: Это просто размышление, да? Человека, который мог бы закрутить где-нибудь, когда-нибудь, с иностранкой какого-нибудь.
0: А может быть, как раз вот для тех, кто интроверт и молчун, это идеальная история. Ты все время можешь сослаться на то, что да что-то я просто язык не очень хорошо знаю. Да-да-да, очень люблю, очень сильно тебя люблю, но язык не очень хорошо знаю. I love you, love you. Все.
1: Вот.
0: Телефон-звонок у нас.
1: Да, Маргарита дозвонилась, расскажет про свои отношения романтические, иностранские. Маргарита, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да. Добрый вечер. Да, я, наверное, расскажу. У меня, на самом деле, сейчас даже отношения с иностранцами, но они всего месяц. Да. Поэтому тут выводы еще сложно какие-то сделать.
1: А вы прям уже выводы собираете?
3: Ну, ладно.
2: Ну, месяц.
3: Да, мне 36 лет, я долго не думаю.
0: Поэтому
3: мне пока плюсы и минусы сложно. Мы провели всего месяц на Бали вместе, поэтому тут бытовые вопросы сложно рассказать. Но 8 лет назад у меня были отношения с датчанином по паспорту. По национальности он был... такая национальность есть — курды. Турки. Это турки. Они живут на территории Турции, но они более такие религиозные, такие жесткие. Ну и учитывая, что он всю жизнь прожил в Дании, он был такой сначала все европейский стайл, ты можешь все делать, все, что хочешь, все, что пожелаешь тебе. Ну, через там месяцев 6 туда не смотри, на это не смотри, куда пошла, кто это у тебя в Инстаграме, там, и понеслась. Душа в рай его мусульманская. Вот, хотя я при этом тоже мусульманка.
0: Интересно.
3: Там все было пожескочу, вот, да, и самое интересное, что мне, конечно же, предъявили, что я там слишком фривольная, на этом мы расстались, вот это была причина расставания нашего, и через полтора месяца он женится на девочке Паранже.
0: Полтора месяца, недолго горевал.
3: Недолго, вообще недолго.
0: Вот мужики.
3: Я смотрю на новые свои отношения. Да, как-то я так это уже с опаской отношусь.
1: Так, а новый кто?
0: Слушайте,
2: Да, новый тоже иностранец.
0: А он откуда, он? Вот новый?
3: По паспорту. Он по паспорту бельгиец. По национальности ливанец.
0: Слушайте, а вот скажите, Маргарита, вот вы сказали, что вы мусульманка, а для вас важно, чтобы мужчина тоже был мусульманин? Все-таки религиозный аспект, такой вопрос достаточно важен.
3: Нет, мне наоборот, у меня мама в свое время уехала из мусульманского региона нашей страны и сказала: не дай бог. Поэтому я скорее против. Мне просто так вот выпало.
0: Просто так складывается.
3: Потому что я знаю все. Я просто знаю все правила, поэтому я не хочу в них играть. Вот, поэтому да. Я не буду выбирать по религиозному признаку, это точно.
0: Маргарита, спасибо большое, спасибо за звонок. Слушайте, мы желаем, чтобы отношения, вне зависимости от религиозных всяких штук, у вас получились, чтобы сложилось, чтобы было комфортно, это самое важное. Расскажите про себя, друзья, про отношения с иностранцами, если у вас таковые случались, происходили. Какие были сложности, что было, наоборот, прекрасное, что хорошее, может быть, вспоминается. Звоните 745-6565.

0: Сообщение от нашей слушательницы. Встречалась с иностранцами только с ними. Русские вообще практически не обращают внимания. Была два раза замужем. Один раз за греком 8 лет, второй за американцем. И там общий ребенок уже 10 лет бок о бок, как родители ребенка. Оба мужа не делили счета пополам, но менталитет очень разный. Точно скажу, что хотела бы теперь повстречаться с русским, чтобы был общий менталитет, юмор, воспоминания детства, ноль языкового барьера. Хотя это, конечно, не главное.
1: Интересно, конечно, да. Но в целом вот эти взаимоотношения еще, да, когда у вас остался ребенок и родители разных тоже там культурных каких-то слоев из разных стран, насколько часто отношения с детьми.
0: Ну, да, да. С другой стороны, представляешь, вот мне кажется, когда есть дети, наверное, это самое, может быть, полезное для детей в том смысле, что ты, как ребенок, как раз

0: впитывает, вбирает в себя культуру всех родителей, всех бабушек и дедушек, если там еще тоже бабушки и дедушки понамешаны, в смысле разных национальностей.
1: Ну, язык, я знаю, еще может путаться. Вот я общалась с билингвами, и у них есть такое, что у них немного мешанина в голове.
0: Даже во взрослом возрасте?
1: Ну, нет, в детстве.
0: В детстве.
2: Да, может быть, ну, вот это вот немножко details, fabrics и так далее. Да. Люди, когда живут долго, они как-то...
1: Ну, довольно забавно, да. Вот такое сообщение: познакомилась с немцем в инете, приехал, понравилось, полтора года туда-сюда, подали в ЗАГС, все же было отлично, и язык ломали, и смеялись друг с другом, готовила нашу кухню, а не свою. Мыться мне он не разрешал в ванне, ну ничего. А так вполне понимали друг друга, и расходы были на нем, но за две недели до... забрал заявление ввиду своего банкротства, как он мне сказал. Проверить тогда я не могла, и потом меня стал уговаривать продать свою квартиру в Крыму и приехать жить с ребенком на свои деньги. Другого варианта он не хотел. Ну, видимо, все. И вот так вот все закончилось. Все эти истории похожи на какие-то...
2: Разводы?
1: Ну, киноистории какие-то.
2: Ну, просто довольно часто бывают и истории, когда там, условно, каким-нибудь дамам, девушкам пишет какой-нибудь, не знаю, парень, иностранец, и для того, чтобы, да, он приехать, ему там надо как-то обменять деньги, они просто оплатить специальный счет, в итоге они пропадают.
0: А потом, ой, у меня неожиданно бабушка заболела при смерти, пришли деньги на лекарства, да, и вот это я тоже слышал про таким машинам.
2: Наверное, в последнее время этого такого стало меньше, потому что сейчас сложно перевести деньги за границу, вот, единственное, что... Но в целом,
0: слава богу! Конечно.
2: Да-да-да. А так раньше полным-полно было историй подобных. Так, а пока история от Алены. У нее много историй, много опыта отношений с иностранцами, как она сказала за эфиром. Алена, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Расскажите, пожалуйста, ваши истории.
3: Ну, у меня история немножечко другая, вот от того, что я услышала, да, предыдущую, про девушку, которая ни разу не была замужем за русским. Я наоборот, я была замужем за русским, все, у меня есть ребенок и так далее. И после развода я решила все-таки, думаю, все, замуж больше за русского не пойду, потому что менталитет разный. И я стала, мне подруги порекомендовали зарегистрироваться на сайте, чтобы поднять свою самооценку. Я зарегистрировалась, стали писать, и русские писали, а потом мне просто стало скучно. Я думаю, так, мне надо что-то, какую-то пользу с этого сайта для себя взять. И мне начали писать иностранцы, которые не знали русского. А в то время, ну, как бы я английский знаю, но разговорной такой практики не было. Я решила попрактиковаться, так сказать, да, и знакомства интересные, приятные, и язык подтянуть. Я стала просто общаться, а потом мне просто стало интересно, а какой же мужчина, какой нации самый лучший для создания семьи?
0: Так.
3: Это были... Я изучала итальянцев, турков, знакомилась и с немцами тоже были, и с Францией были. И да, путешествовали, как бы все было хорошо, было интересно, и было по-разному. Каждая нация, она абсолютно разная, по-разному ухаживает, кто-то лучше, кто-то хуже. Потом вроде бы мне захотелось замуж за итальянца, оказалось, что итальянцы тоже разные в зависимости от севера и от юга. В итоге северные итальянцы, они достаточно жадные оказались. Но в итоге, в окончании всего, хоть я и знакомилась на сайте, да, но в итоге я вот сейчас замужем за египтянином, за арабом.
0: Ничего
3: себе. У меня потрясающий муж, который знает 5 языков и очень хорошо знает русский, который он выучил буквально за год. И он как-то меня так взял в оборот сразу, несмотря на то, что я металась, то туда поеду, то сюда поеду. А он просто взял и сказал, что ты будешь моей женой. Мне не важно, хочешь, ты будешь моей женой, я сказал. Он приехал, и буквально вот через полгода мы поженились, сейчас живем вместе, и нормально, и шутит, и на русском шутит, и все его прекрасно понимают, то есть у нас даже нет никакого языкового барьера. Хотя он знает очень много языков, и путаниц у него тоже, кстати, нет. И я могу сказать, что из всех этих мужчин он взял в оборот тем, что он сказал, он сделал.
0: То есть, да, все-таки слово. Не вот эти вот там скажу, сделаю, не сделаю, другое. Ален, а у вас главный язык общения русский, да, с ним? Вы на каком с мужем общаетесь?
3: Мы на русском общаемся, да.
2: А познакомились вы в итоге так и на сайте знакомств, да, получается?
3: Ну, познакомились мы на одном из сайтов, да, но он в это время был участником СВО и был вообще не здесь. И вот мы с ним как-то познакомились, он вернулся и женился.
0: Ален, Да, а скажите, вот смотрите, хочется же погрузить там своего близкого человека, тем более мужа, да, вот в контекст, не знаю, там, любимые фильмы, любимые песни, которые он никогда не смотрел и не слышал. Вот вы как-то вместе что-то это смотрите, чтобы ему было понятно, про что вы шутите, вот это вот все.
3: Но дело в том, что до нашего знакомства он уже примерно год был в России, и поэтому он уже многое знал. Ну, даже не вот где-то полгода, потом он ушел на СВО, и там он очень много сильно всего узнал. Его там и русский, и фильмы русские, и музыку русскую. То есть, допустим, вот эти вот фильмы советских времен он очень любит, ему нравится, они смешные для него, когда я уже вроде не смотрю их, а ему очень нравится.
2: А вы короче,
0: вам он уже
2: подготовлены
3: достаться. На самом деле он египтянин, но там же делятся на мусульман и православный. Вот он православный, у нас традиции практически все те же самые. Вот мы сравнивали все праздники, все традиции, все одно и то же.
1: А сколько вы уже
0: интересно
1: вместе, получается? Сколько вы вместе?
3: Ну, мы вместе уже 2 года. Третий год пошел.
1: Ну, здорово.
0: Да. Алён, спасибо. Спасибо большое вам за звонок, за историю. Друзья, можете рассказать свою отношение с иностранцами. Вот, пожалуйста, даже брак с иностранцами, как у Алёны, мы сегодня обсуждаем. Возникают ли какие-то сложности? Как их преодолевать? Что интересного узнаешь в отношениях с иностранцем? Расскажите про себя. Звоните по телефону. Можете записать голосовое. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.

0: треки играют на Европе Плюс, а самые завидные женихи обитают в Орехово-Борисово и в Стерлитамаке. Какие профиты вы можете получить от иностранного гражданина, мы обсуждаем сегодня и слушаем ваше сообщение.
1: Привет, Европа Плюс. У меня был такой случай. Я встречалась с американцем. Мне было 21 год. Находилась я в тот момент в Нью-Йорке. Мы заходили в клуб с его компанией. Меня не пустили, так как у меня с собой не было ID. Мне не поверили, что я совершеннолетняя. И в итоге он меня киданул. И с друзьями он вошел в клуб, а мне пришлось возвращаться к себе домой. Вот такое отношение к своей девушке. Мы на тот момент встречались, но после этого случая мы разошлись.
2: Ой-ой-ой. Да, видимо, тусовка была важнее, посмотрите.
0: Ну, возможно,
3: хороший клуб.
0: Тинейджеры такими были, судя по возрасту. Что там не поверили.
3: Да. Друзья, расскажите про свои, может быть, тоже какие-то неприятные ситуации в отношениях с иностранцами, которые возникали у вас. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Сообщение от наших слушателей про отношения с иностранцами. От девушки сообщение. Я познакомилась с бывшим мужем-итальянцем в Москве. Говорила я на немецком, он на английском, поэтому общались на жестах. Все было красиво. Встречались 3-4 раза в год, то я к нему, то он ко мне. Поженились. Переехала к нему, он изменился, вообще другой человек. Мы продержались 5 лет. Он ревновал ко всему поначалу, потом даже оставлял дома меня одну, а сам выходил с друзьями на пиццу. Его родители постоянно были ко мне с претензиями. Не умею готовить, сколько раз мою голову, как одеваюсь. Но я осталась в Италии после развода. И сейчас уже 13 лет, как замужем за другим итальянцем. Он старше меня на 24 года, у нас двое детей, и мне кажется, что он немного русский. Мы так похожи во взглядах на семью, на жизнь, и ему очень нравится картошка с курицей.
1: Ну, то есть, получается, да, по одному человеку мы все-таки не вешаем ярлык на всю страну, да, можно найти внутри страны человека, который близок тебе по менталитету.
2: И, возможно, возраст еще сыграл, ну, тут постарше уже был.
0: Хотя тут, видишь, разница в возрасте тоже может стать, наоборот, препятствием, да, разные поколения, а тут, ну, тут, конечно, важный социальный клей в виде картошки с курицей.
1: Ну, кстати, да.
2: Уметь ее готовить. Вот Оксана пишет, живу с греком душа в душу 4 года. Сначала недопонимание языка, но если говорить на сложные и глубокие темы. А если в быту и простое человеческое общение, то отлично друг друга понимаем. Говорим на немецком, так как я приехала в Германию, а он тут жил 30 лет. Поэтому вот глубоко можно не общаться на темы глубокие.
1: А вот немножко про разные темы для общения. Катя написала, встречались с англичанином в Америке. Нам было по 20, примерно 23 года. Молодежь, в общем. Очень у нас разный менталитет. Шутки, манера общения. У них, например, было смешно в 20 лет снять штаны и показать всем зад свой. Я же стояла в шоке от таких шуток в компании. Еще они любили рыгать громко и тоже. Это для них было смешно. Все же мужчины, размышляет Катя, у них взрослеет и умнеет сильно позже, чем мы. Как-то звал замуж словак, это уже какая-то другая история. Очень был влюблен, но когда я узнала, что Словакия вся, это 5,5 миллиона человек, даже не половина Москвы, то уезжать в Словакию расхотелось ради отношений.
0: Интересная причина для отказа. Слушай, ну, ты мне очень нравишься, но твоя страна, она, прости, слишком маленькая.
1: Да.
2: А вам было бы смешно в таком возрасте снять штаны? Ну, в 20.
0: Вот, слушай, а если одновременно рыгнуть и снять штаны, это вообще разрыв.
1: Во-первых, это контекст, да, контекст. Должен играть какой-то панк-рок, поп-панк такой на фоне, там, что-то блинки какие-нибудь, или Sum 41.
0: Либо ты проиграл где-то там что-то, проспорил или как-то еще, ты заходишь в магазинчик, и у тебя такое вот задание.
1: Сходя с другой стороны, да, разве не было всяких этих пингвин яички несет заданий в футболе? Не было у вас? Ну ладно. Давайте к теме. Но это не в 20 лет, было чуть пораньше, 19. Так, а пока Наташа и ее отношения с иностранцами. Наташа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, ребят. Я вам не устану признаваться в любви. Вы классные.
1: Спасибо.
0: Спасибо, Наташа. Ну, расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: Привет еще раз. Да, смотрите, моя история такая. В общем, это было давно. Нам было лет, наверное, по 20. И у меня, моя лучшая подружка, она выходила замуж за англичанина. За вот прям чистокровного, такого породистого, знаете, англичанина. Это даже там какой-то титул есть, каких-то там Горофьев. Вот. И она пригласила пожить там в Лондоне у нее на, там, ну, примерно 4 месяца. То есть я 4 месяца жила в Лондоне. И на свадьбе познакомилась с англичанином. Слушайте, ну, внешне просто, конечно, красавчик. Высокий, там, светловолосый, голубоглазый, то есть вообще. Вот. Но началось все с того, что самый главный стереотип, да, что вот они все такие чопорные англичане и не эмоционально. Это вот прям правда вообще 100%, потому что я человек очень эмоциональный. Я на свадьбах там реву, не знаю, там, я людям всегда улыбаюсь. В общем, очень так аккуратненько мне было сделано замечание, и меня попросили, чтобы я на свадьбе вообще даже не задумала никаких эмоций проявить, потому что реально это считается прям вот признаком дурного тона.
0: И ничего себе.
3: У нас с подружкой есть выражение, над которым мы все время смеемся, типа надо учиться плакать внутрь. Поэтому даже от радости, да, я вот на свадьбе плакала внутрь. Ну, в общем, по поводу этого англичанина. Стал там проявлять какие-то знаки симпатии. В общем, пошли мы в ресторанчик. И сидим, там едим роллы. И я весь вечер наблюдала, что же он там такое записывает. Ну, вот прям на бумажке что-то постоянно чертит. Я думаю, ну, может, там какие-то смайлики рисует. По итогу вечера, в общем, выясняется, что он... сидел и считал, кто сколько съел роллов, кто сколько съел виноградин, кто сколько там, я не знаю. И потом этот счет прям был поделен, и причем подружка, которая была уже замужем с англичанином, даже они, ну, как бы делили счет тоже пополам. Но это вот нормальная история, как, да, для многих европейцев. Вот. А потом, в общем-то, там буквально дня через приходит этот Эдриан к нам, ну, где я остановилась, да, приходит, значит, к нам в гости, приносит такую красивую коробочку. В коробочке пирожные. Вот он мне их презентует, говорит, вот, я там хочу тебя порадовать, вот тебе пирожные, с тебя 12.45.
0: Вау, да ладно?
3: Ну, да, и я такая вся на возмущениях, я, ну, подружке говорю, да как так, да как он так может, и думаю, а почему, интересно, ты меня не поддерживаешь, и ты не возмущаешься, и она говорит, ну, вот, в общем-то, они все такие, это для них прям норма, и для него считается вообще верхом ухаживания, она говорит, тебе еще повезло, что он два раза к тебе приехал, потому что у них нормальная история, типа, в этот раз я к тебе приехал, в следующий раз ты ко мне должна приехать.
0: Ага. Наташ, а вот скажите, извините, что перебиваю, да. А вот он привез эти пирожные, говорит, с тебя 12.45, а вы такие, можете ему сказать, ой, ты знаешь, спасибо, нет, я не хочу эти пирожные?
3: Ну, я в этот момент как-то растерялась и не ожидала, потому что для меня это было очень неожиданно.
0: Не, ну первый раз понятно, ну просто интересно вообще, а то...
3: Ну, вообще, да. Наверное, на будущее так и надо делать, но я подумала, что это шутка, да, и я там что-то где-то похихикала, и он со своим чувством юмора, наверное, тоже не очень сильно это оценил. Но расстались мы на самом деле, ну как расстались, то есть момент, когда я поняла, что ну все, это вообще уже, ну прям хватит, был, когда мы поехали там куда-то, должны были там гулять, куда-то поехать, встретились в метро, спускаемся, значит, в это метро, и тут у него... не знаю, там, прострелило колено. Ну, то есть, что-то где-то у него там...
1: Это
3: не
1: карма,
3: знаю,
1: называется,
3: ну,
1: Наташа.
3: Ну, еще что-то. Вот. И что он делает? Он, значит, звонит своему семейному доктору, который там обязательно у всех есть. Этот доктор ему, конечно же, говорит, всем все бросай, приезжай ко мне, сейчас будем там тебя лечить, восстанавливать твое колено. И этот графских, значит, крови. Что он делает? Он просто поворачивается ко мне и говорит, ну, я поехал. Разворачивается и просто уходит. И я одна стою, значит, в этом метро. То есть не то, что я там в другом городе. Я вообще в чужой стране, я нахожусь. И это было давно, там, понятно, никаких навигаторов.
0: Ужас какой. Вот те и граф.
1: Последние деньги на пироженку были спущены.
0: Да. Наталья, спасибо. Спасибо большое. Ой, очень интересно. К сожалению, не так много времени. Мы прям так и слушали бы и слушали про этих графьев, конечно. Одно название. Друзья, можете рассказать свою историю. Звоните, пишите.

0: Это Леони Калам, скорый стей. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Вы тоже постойте, послушайте итоги голосования нашего. Мы выясняли, что самое сложное в отношениях с иностранцем. Было много разных историй у тех, кто действительно встречался, кто-то даже женился, вышел замуж и прекрасно живут. Так вот, меньше всего оказывается проблема с давлением родственников. Всего 4% проголосовали за этот вариант.
1: Они что... твой язык не знают, они тебя не понимают, и ты давление не чувствуешь.
2: И географически далеко.
0: Может быть. Да. Также не очень много проблем с документами и переездом, и страхом потерять свою жизнь или карьеру. Каждый из этих пунктов набрал всего 5% голосов. 14% убеждены, что вообще ни одна из представленных проблем не является проблемой. Все это мифы, и настоящая любовь все победит. Но все-таки одна есть, довольно такая существенная, много голосов набравшая. Сразу две проблемы. Это язык и менталитет. 54% здесь проголосовавших за этот пункт.
1: Ну, нужно время, наверное, чтобы поднатореть в языке, привыкнуть к менталитету.
2: Сблизиться, как говорится, с культурой. Это правда. Друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами, рассказывал свои истории. Много, правда, интересных историй про разные культуры, разные национальности. Можете заглянуть на сайт europaplus.ru или в наши соцсети. Там подборка звезд из разных стран, разных культур, которые, тем не менее, вместе счастливы. Там и наша Наталья Бадянова есть, и ее нынешний супруг Антуан Арно, да, француз. И есть, ну, как мне кажется, тоже такая яркая и очень разная пара, Ник Джонас, который, по-моему, американец, да, и Приянка Чопра, который из Индии. Угу. Вот там целая подборка, можете заглянуть, посмотреть. А мы прощаемся с вами до завтра. Счастливо, пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 9 вечера в Москве.

0: Али Фарбен и Рене Миллер на Европе Плюс. Барри Так, 21 час и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Разминаем язык тела под лучшие ритмы. Лучшая музыка впереди. Огромное количество классных хитов, в том числе от Кали Миноу. В ближайшие минуты услышим Lights, Camera, Action. И дождемся Медузы. Don't Wanna Go Home на Европе Плюс.
1: А, здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информации вам даст.

Стоп, заряжаем на Европе Плюс. Будем продвигаться очень хитово по-летнему. Впереди у нас Now is the warning to Corazon. Luis Fonsi, Chamela Culpa. Слышим The Second Voice, Let Me Be. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп.

Мия, Мама Мия, Даниэла, Паулина и Алехандро. Красота-то какая! Ну, кстати, еще большая красота ждет тебя в новом 242-м выпуске подкаста «Бригада Уличка». Ну, там столько красивых людей, ты и сам знаешь. Столько классных историй от Вэлла, Вики, Леха и Паши, что в восторг ты точно придешь. Героем, кстати, одной из историй стал даже я. И надо сказать, что это событие было какое-то уникальное. Залетай на сайт europaplus.ru и обязательно заценивай. У нас далее больше хитов, больше музыки. Алекс Уоррен, Ordinary уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет!

0: больше. Только хиты.
1: 45 минут. Европа Плюс.
2: Все готово к тому, чтобы запустить суперхитовый нон-стоп длиной в 45 минут. Здесь на Европе Плюс. Времени осталось лишь на несколько тизеров. С нами Ёлка. С тем и проще.
3: Может, проще, надо проще не читать мир между...
2: Прежде словит Тедди Свинсер с историей «Мистер Know It All». Еще не пропусти Marshmello и Portugal The Man с классной новинкой Phoenix. Также в эти 45 минут только музыки встречайте Тиесто, Bruno Mars, Imagine Dragons и многих-многих других. Наслаждайся.

0: надо проще, не всегда же так серьезно. Это елка прямо сейчас в твоих динамиках. Ну, вообще серьезно можно подходить к чему-то. Например, к голосованию за своих любимчиков на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении, чтобы в чарте Еврохит ТОП-40 при подведении итогов они были как можно выше. Поэтому залетай, поддерживай любимые треки. Можешь вот, например, проголосовать за Russian Rowley Hundred Wizkid с темой Понго или, например, за Tokyo Hotel с вещицей California Nights. Именно эти ребята обеспечат нам больше хитов и больше музыки в ближайшие минуты здесь, на Европе Плюс. Никуда не уходи.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют «Моя Мишель» на «Малиновой луне». Крутейший взлет «Тиесто» «Beautiful Places». Номер один «Биби Рекса» и «Faceless» «New Religion». Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Бонго. Это Russian Raw Alejandro и Biscuit в твоих динамиках. Ну а дальше будет больше хитов и больше музыки. И треки также будут максимально разнообразны. Вот если хочется стильного хип-хопа, пожалуйста, French Montana и Max B. Ever Since You Left Me, I Went Deaf на подходе. Если жаждешь дэнс-поп-музыки, это тоже к нам. Поверь, Феликс Янис, а Феликс Бекстер с крутейшей вещицей Ready For Your Love также совсем скоро. Ну а вот еще раньше не пропусти бас-хаус-хит Pay To Exist от Brack 16 здесь на Европе+.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. С нами мод с красивейшей темой. Намек на нас. Прежде ловить Доминика Файка, освещится и Baby Doll. Еще раньше не пропусти Эвелин Рокстон с суперхитом Vertigo. Также в эти 30 минут только музыки появится. Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Раза и Бруно Марс и многие-многие другие. Полетели!
2: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
3: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
2: 18 по 31 мая. Дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
3: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: необычная история удалась нашему хитмейкеру, а? По такой самый раз немножко задуматься, немного выдохнуть, отдохнуть от суеты и быть, конечно же, максимально расслабленным. Да, вот когда хочется бодрости, драйва и дэнса, то стоит включить на полную топ клаб чарт здесь на Европе Плюс в 20.00 по Москве. В субботу здесь появится Тимур Бодров, он пригласит тебя на самый большой радиотанцпол страны. А стоит присоединиться, чтобы с головой погрузиться в мир EDM музыки. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Usually Salted, Jamaican Bam-Bam, Biberexa и Faithless New Religion, а также Alpha и Manu Chao, Amemi Piachi впереди. Оставайся.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе. Calvin Harris и Satisfy. Наш резидент So Why и Feeling. А еще Where Is You Headed в ремиксе Стива Энджел.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. If you don't like something,

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Так точно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп. Здесь на Европе плюс. Впереди и Медуза и Генрика Мамайл с темой Don't Wanna Go Home. Чуть раньше с нами Майя Мишель с историей «На малиновой луне». А еще лови суперхит от Лиу «Some People». Также в эти 30 минут только музыки на Европе+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

Song. Да, я не хочу идти домой. Можно ли остаться до последней песни? Это влюбленные в музыку в режиме нон-стоп. Медуза и Генрик Камомайл. Прямо сейчас шикарный трек, ребятам удался. Ну а что мы? Мы только рады. Ждем

и сложности 100 билетов найдут счастливых обладателей. И еще, кстати, много времени, чтобы испытать свою удачу. 2 августа Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны, стадионе Лужники, перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Слушай Европу Плюс и забери свой билет на концерт. И, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Раз про Ваню заговорили, надо его и послушать. Хит «Ртуть» совсем скоро. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Прежде здесь отметится Marshmallow и Portugal The Man с новинкой Phoenix. А еще не пропусти BTS с суперхитом Swim. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Pink Night Rus, Nelly Keller Rowland и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
1: С трудом просыпаешься в выходные?
2: Ты че, сова?
1: Европа Плюс сделает тебя жаворонком по выходным с 8 до 12. Крутой уикенд, обзор крутых фильмов, игры, подарки и дабл-хит.
2: Ну как?
3: Круто!
2: Ну вот, а то сова!
1: По выходным крутой уикенд на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше жаворонков.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мистер Всезнайка, это Тедди Свимс. С одной стороны, вот, знать все и про всех, быть Всезнайкой, наверное, хорошо. А с другой, зачем? Для чего? Вот ты бы что выбрал? Я, пожалуй, все-таки второй. Ну, а вообще, конечно, дилемма. Ну, а главное, что у нас с тобой нет дилемм. Выбор один, он очевиден. Больше хитов и больше музыки. Бенсон Бонсор, I'm Here for Someone Else, Брак Секстин, Pay to Exist, все это на подходе. И дождемся хит, который в свое время вот просто разрывал. Лидерство в мировых чартах. 5 премий Billboard, мультиплатиновый статус сингла, миллиард просмотров клипа. Ну и кстати, интересный факт. К созданию трека приложил свою талантливую руку Чарли Пут. Ага. The Kid Laroi, Justin Bieber, Stay. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Не пропусти. Disco X on the

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Суперхиты будут греметь на Европе плюс без остановок все предстоящие полчаса. Бодриться, настраиваться на этот четверг нам предстоит вместе с топовыми артистами. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. С нами Хьюж Аресоль, то есть мы Jamaican Bam Bam. Прежде здесь отметится Heaven и Кэтлин Арагон с историей I Run.

0: 30 минут только музыки появится. Lost Frequencies, Мот и многие другие. Ну и плюс ко всему, в новом часе встречай Мишу Зайцева.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Он меня моложе на 20 лет.
5: О!
6: Ага. Мальчишка.
5: Сколько ему? 15?
4: Это уже плюс, как бы. Тут уже можно мне это не продолжать. Да, высокий, красивый, но араб. Ну, блин, я не знаю, нафиг он мне нужен.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Три часа ночи в Москве.